0: Антония и жлобалящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Юлии, тяжелоболящей Анны, болящей Александры, болящей Людмилы, болящей Юлии, болящей Киры с чадами, тяжелоболящего Кирилла, болящего Владимира, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжелоболящего Владимира, Елены, Сергия, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: У микрофона сотрудник Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Наталья Михайловна Букштынович. К истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге. История Троицкой площади, где зарождался Санкт-Петербург, изучена достаточно подробно. Тем не менее, хотелось бы дополнить ее одним чрезвычайно важным, но малоизвестным фактом, или же, по крайней мере, фактом, которому не уделено должного внимания на страницах исторических изданий. Прежде чем вспомнить о нем, хочется обратить внимание на самую Троицкую площадь, за три века изменившуюся до неузнаваемости и утратившую почти полностью исторический облик и святой храм, от которого она получила свое имя. Как записала о Троицкой площади женщина-богослов Лебедева в недавно опубликованной рукописи «Петроград и его святыни», вступая на нее, то есть на Троицкую площадь, мы вступили в сплошную область, так сказать, исторических воспоминаний. Здесь колыбель Петрограда. На площади размещался Троицкий собор, любимый храм императора Петра I. Закладка его была произведена через 4,5 месяца после основания города в знак благодарения Триединому Божеству вблизи строящейся Петропавловской крепости. Царь посещал храм 2-3 раза в неделю, читал апостол и пением своею особою, стоя на клиросе с прочими певчими, продолжал всеночное бдение часов по 5 и по 6. В Троицком соборе отмечались годовщины Полтавской битвы, заключение Ништадтского мира 1721 года, победно завершившего Северную войну. Здесь 22 октября 1721 года государю был поднесен титул императора. До революции по своему статусу Троицкий собор занимал в городе место сразу после Исаакиевского кафедрального собора Русской Православной Церкви. На Троицкой площади первоначально размещались все главные государственные и общественные учреждения – коллегии, типография, аустерия, где устраивались царские пиры, тут же находился деревянный гостиный двор и внутри его первая Санкт-Петербургская таможня, а к западу от гостиного двора – оружейный двор. В доме Брюса заседал Святейший Синод, а в двухэтажном мазанковом здании размещался Сенат. Рядом с площадью находился первоначальный дворец – домик Петра Великого.

0: в качестве которого вместе с солдатами принимал участие сам будущий император. Домик был возведен в течение 3 дней, с 24 по 26 мая 1703 года, и царь прожил в нем в течение 5 лет, до постройки зимнего и летнего дворцов. Праздновал в нем основание Санкт-Петербурга, начертав его первоначальный план. Здесь же, в одной из комнат, обращенных в часовню, находилась чудотворная икона, нерукотворенный образ Христа Спасителя в терновом венце, перед которым царь Петр молился. Домик, дворец окружали дома важнейших петровских сановников. На большой и малой дворянских улицах располагались 20 таких домов. Санкт-Петербургского губернатора Меньшикова. Здесь царь вначале принимал иностранных послов. Дом сибирского губернатора князя Гагарина, канцлера Головкина, обер-камергера Брюса и прочих. Поэтому именно на Троицкой площади Главный совет Союза русского народа в конце 1912 года продолжал добиваться разрешения от городских властей построить величественный храм во знаменование всерадостного для России события исполнения 300-летия царствования дома Романовых. Мысль о построении в Санкт-Петербурге храма, посвященного 300-летию правящей царской династии, родилась у Союза русского народа еще в 1907 году при участии санкт-петербургского митрополита Антония Ватковского. Она была доведена до слуха государя-императора Николая Александровича, который выразил одобрение этим намерениям. Сам владыка чрезвычайно способствовал осуществлению этой идеи. Однако продолжительная болезнь и смерть помешали ему довести до конца начатое дело. Тем не менее, митрополит Антоний озабочен был избранием места для построения памятника, имеющего всенародное значение, место, которое бы своим положением и красотой достойно было принять памятник, мощный, как сама народная к царю любовь. Таковым местом была выбрана владыкой набережная реки Большой Невы императора Петра Великого рядом с храмом Пресвятой Троицы. Свое предложение митрополит Антоний через доверенное лицо внес на рассмотрение Санкт-Петербургской городской думы с тем, чтобы городские власти отвели на свободной городской земле участок для построения храма. В случае согласия города он собирался внести в качестве первой лепты 100 тысяч рублей из сумм Александра Невской лавры. По независящим от Союза русского народа обстоятельствам сооружение всенародного храма памятника было замедлено. Однако нашлось немало людей и обществ, которые поддержали его инициативу и, возводя храмы, стали именовать их сооружаемыми в память царствования дома Романовых. В Санкт-Петербургской епархии таковые храмы возводились при Калязинском подворье в Санкт-Петербурге, при Оренбургском подворье в Нарве, в селении Старосиверское, позднее в поселке Вырица и в селе Тярлево Царскосельского уезда в Ороненбауме. Подворье Федоровского городецкого монастыря Нижегородской епархии, разместившегося в Санкт-Петербурге на Полтавской улице, имело маловместительный храм, перестроенный из часовни. Получив разрешение на возведение поблизости более обширного храма, также объявило его сооружаемым в память 300-летия царствования дома Романовых. Двухэтажный храм был заложен 5 августа 1911 года на углу Миргородской улицы и Товарного переулкам. Однако местность для возведения храма-памятника, посвященного такому высокоторжественному событию, безусловно, не соответствовала своему назначению. Поэтому главный совет Союза русского народа в связи с приближением празднования юбилея 19 октября 1912 года обратился в Санкт-Петербургскую городскую думу с прошением, не признает ли она возможным уступить на Троицкой площади потребное под постройку храма в 24 на 24 сажений места и тем самым оставить потомкам память о высокополезной и патриотической деятельности настоящего состава столичной думы на вечные времена. Важнейшим поводом в выборе места на Троицкой площади для построения нового храма было уже существование здесь прежде каменного храма с колокольней, приписанного к Троицкому собору. Заложен он был 26 мая 1775 года и строился иждивением осташковского купца Оленникова. Храм освятили 30 октября 1776 года в честь святого преподобного Нила Столобенского. В 1810 году по указу Санкт-Петербургской духовной консистории пришедшую в ветхость церковь разобрали, а церковную утварь распределили между Троицким собором и Введенской церковью на петербургской стороне. Местную икону святого преподобного Нила, привлекавшую к себе великие массы ее почитателей, поместили в Троицкий собор. После того, как храм святого преподобного Нила Столобенского разобрали, в соответствии с церковными правилами, на месте прежнего престола установили крест. Крест на месте упраздняемых церквей становился для того, чтобы показать последующим поколениям, что место сие свято, и ничто же мирское его не касается, то есть никакая мирская постройка не может быть возведена на месте, отмеченном таким крестом. По закону, за оскорбление старопрестольного креста, тем паче за его уничтожение, полагается нарушителям тяжкое наказание, как за святотатство. Но во время строительства Троицкого моста и раздела земли, оставшейся после сломки старых провианских магазинов, крест был святотатственно разрушен. Главный совет Союза русского народа в связи с обращением в Санкт-Петербургскую городскую думу о передаче этого участка земли под возведение храма-памятника обращает внимание городских властей на следующие обстоятельства. Место святое топчется ногами прохожего люда, служит местом склада строительного материала, а подчас еще худших вещей. Если это возможно было терпеть до сегодняшнего дня, когда прошлое так хорошо было забыто, то теперь, когда непреложными документами и показанием живых свидетелей устанавливается факт существования на этом месте церкви, а после нее креста, первым естественным стремлением каждого русского православного человека будет незамедлительно восстановить крест и тем самым оградить святое место от дальнейшего поношения его людьми, об этом деле неосведомленными. Тогда восстановленный крест не допустит дальнейшего осквернения места, и на этом месте может быть создан только новый храм. Если построение Божьего храма есть дело Богу угодное, то тем паче восстановление храма на месте освященном, месте бывшего храма, будет делом достойным особой милости Господней. Там, где много лет возносились к престолу Божьему молитвы, где бескровная жертва приносилась во святом алтаре, где несколько тысяч раз совершалась божественная литургия и дивный образ преподобного Нила Столпника снова на старом месте своем примет моление христиан православных. Поскольку исторических подробностей, связанным с возведением на Троицкой площади храма в честь великого подвижника русской земли святого преподобного Нила Столобенского, нами не обнаружено, попробуем сделать некоторые предположения. Во вторую и третью четверть XVIII века значение побережья озера Селигер вследствие усилившихся сношений с Петербургом и Прибалтийским краем очень возросло, и даже на правительственном уровне строились планы соединить озеро Селигер посредством полуреки с озером Ильменем. Новгородский губернатор Сиверс, обозревая свою губернию, которой в то время принадлежала и Осташковская слобода, побывал на озере Селигер, чтобы лично видеть область предполагаемого соединения. Осташков покорил губернатора красотой своего местоположения и промышленным духом жителей. И он посчитал, что Осташковская слобода вполне достойна получить статус города. В письме к императрице Екатерине II, высказав свои впечатления от Осташкова, Сиверс добавил: «Один почерк высочайшего пера сделает из него вскоре значительный город». 28 мая 1770 года состоялось высочайшее повеление учредить в Новгородской губернии город из слободы Осташковской. 2 апреля 1772 года был утвержден герб города Осташкова с таким изображением: щит, разрезной надвое, горизонтальной чертою, золото с голубым, в золотом поле виден рождающийся до половины императорский двуглавый орел с червленными языками, увенчанный тремя золотыми коронами, означающими покровительство Ея Величества. В голубом поле, показующем воду, три рыбы, серебряные, плывущие слева направо, от запада к востоку, изъясняющие промысел обилия рыб. После окончания торжеств в связи с открытием города Осташкова, состоявшихся 23 июля 1772 года, Сиверс писал императрице: «Я должен сознаться, что во всех моих путешествиях не видал я более прекрасного места, и если бы удалось посредством реки Полы соединить Селигер с Ильменем, то Осташков по своему положению сделался бы второй Венецией». В 1775 году город Осташков был приписан к Тверскому наместничеству. Как известно, на Руси было принято в честь важных событий возводить храмы. Примеры тому — храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя в Москве, Петропавловский собор и собор Исаакия Далматского в Петербурге. И надо полагать, что возведение на Троицкой площади храма святого преподобного Нила Столобенского иждивением осташковского купца Оленникова как раз и было связано со знаменательным событием – открытием города Осташкова. Нилостолобенская мужская пустынь Тверской губернии находилась в 8 верстах от Осташкова на острове Столобное на озере Селигер. Основатель пустыни, преподобный Нил, родился в конце XV века в Жабенском погосте деревской Пятины новгородских земель. В Крыпецком монастыре он принял постриг в честь великого подвижника Синая, Синайской горы, преподобного Нила Постника. Из Крыпецкого монастыря он ушел в глухой лес, на берег реки Черемухи. А в 1528 году перебрался на остров Столобное, омываемый Селигером. Дни и ночи святой Нил проводил в трудах и молитвах. Ложем и стулом ему служили деревянные крюки, вбитые в стену. Отдыхал он стоя, облокачиваясь на крюки, не позволяя себе прилечь. И в пустынь на реке Черемухи, и на уединенный Столобный остров к подвижнику приходило множество народа получить утешение, вразумление, совет, молитвенную помощь. Чаще других святого посещали жители Осташкова, которым довелось быть свидетелями множества чудес, творимых Господом через своего святого угодника. На их глазах стихал ветер, усмирялись волны, когда он молился о тонущих пловцах. И осташковцы хорошо знали по опыту, что в любых скорбях и напастях преподобный Нил Столобенский был скорым помощником и заступником всем, призывающим его имя в молитвах. Кончина преподобного последовала 7 декабря 1554 года. Всего Божий избранник прожил в пустыне 40 лет, 13 лет на реке Черемухи и 27 лет на острове Столобное и ни разу не покидал мест своего уединения, всецело посвятив себя служению Богу. После кончины святого остров Столобное стал местом паломничества многочисленных богомольцев. Слава о чудесах, совершаемых Господом у могилы подвижника, постепенно разнеслась по всей России. В 1594 году здесь была открыта обитель, получившая по грамоте первого русского патриарха Иова наименование Нила Столобенской пустыни, мужского монастыря с общежительным уставом по типу древних палестинских обителей. Первым настоятелем пустыни со званием строителя был поставлен иеромонах Герман. После его представления настоятелем был поставлен отец Нектарий Теляшин. При его правлении пустынь была приведена в цветущее состояние. Отец Нектарий был личностью необыкновенной. Его очень почитали при дворе царя Михаила Федоровича, которому он предсказал рождение сына Алексея Михайловича. Он даже стал восприемником цесаревича Алексея, породнившись таким образом с царской семьей. Это способствовало тому, что русская знать стала помогать обители. Боярин Борис Лыков подарил монастырю соседний остров Городомлю. Князь Дмитрий Пожарский, боярин Колотовский и сам царь Михаил Федорович посылали обители щедрые подарки. Приставился архиепископ Нектарий в Москве 15 января 1667 года. Отпевали его в церкви Московского чудового монастыря в присутствии его крестника, царя Алексея Михайловича. 22 января по завещанию почившего тело его было отправлено в Нилову пустынь для предания земле. Царь пеший провожал тело отца Нектария за Москву. Вскоре после кончины отца Нектария, при котором началось возведение нового каменного храма, стали копать рвы под фундамент и подошли к гробнице преподобного Нила. Земля вдруг осыпалась, и открылись его мощи. Случилось это 27 мая 1667 года. В середине 18 столетия имя преподобного Нила занесли в общерусские святцы, а Нилова пустынь в 18-19 веках стала в один ряд с крупнейшими обителями России – Валаамским и Соловецким монастырями, Саровской и Оптиной пустынями, а по числу паломников она была самой, после гроба Господня, посещаемой в мире. Почти все российские государи посылали в Нилову пустынь свои богатые подарки. Их примеру следовали и высокие государственные сановники. И таким образом в ризнице монастыря к 1909 году насчитывалось более 2000 предметов, подаренных монастырю высочайшими особами. 12 июля 1820 года в Нилову пустынь совершил паломничество император Александр I. С 18 по 20 мая 1889 года в пустыне на соборных богослужениях у мощей преподобного молился великий князь Константин Константинович. К сожалению, всего 35 лет простоял на Троицкой площади храм святого преподобного Нила Столобенского, покровительствуя Санкт-Петербургу, осуществляя духовную связь Ниловой пустыни со столицей России. Попытка союза русского народа в начале XX века на этом святом месте вновь возвести храм в честь святого преподобного Нила как всенародный храм-памятник во знаменование 300-летия царствования дома Романовых оказалась безрезультатной. Вот заключение Санкт-Петербургской городской управы от 15 января 1913 года в ответ на обращение Главного совета Союза русского народа об уступке земли под строительство храма на Троицкой площади. Рассмотрев обстоятельства дела и принимая во внимание первое, что запас свободных городских земель, в особенности в центральных местностях, крайне незначителен, каково и обстоятельство обратило на себя внимание Думы, неоднократно высказывается за необходимость принять меры к сохранению городом земельной собственности. Второе. Что тот именно участок, об уступке которого ходатайствует Главный совет Союза русского народа, имелся в виду для постройки нового здания городской думы, и в настоящее время вопрос об этом возбужден вновь. Третье. Что для постройки храма, проектированного стоимостью до 5 миллионов рублей, Главный совет Союза русского народа пока никакими средствами не обладает. И поэтому ходатайство его городская управа полагала бы отклонить, о чем и постановила представить на усмотрение городской думы. Как же могло произойти, что каменный храм в честь святого преподобного Нила Столобенского, воздвигнутый в самом центре столицы, за 35 лет пришел в ветхость? И священнослужители, церковные старосты и прихожане Троицкого собора обращаются к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию с прошением разобрать приписанный к Троицкому собору храм, что ни ризницы, ни утвари особо он не имеет, и что служение в нем бывает весьма редко и большей частью по заказу. Есть времена, когда храмы возводят, и есть времена, когда разбирают, разрушают. Эти процессы всегда являются свидетельством духовного состояния общества. В 1800 1910 году, когда храм святого преподобного Нила Столобенского разобрали, Россия уже стояла на пороге войны с армией Наполеона. В 1913 году непоклонный крест на месте разобранного храма святого преподобного Нила Столобенского, ни храм на Троицкой площади в честь 300-летия правления в России династии Романовых установлены не были. В ночь на 7 февраля 1913 года на Троицкой площади загорелся Троицкий собор, сгорели купол и крыша, а также притвор и колокольня. Были предприняты, казалось бы, все возможные меры, чтобы собор вновь возвести. Создан высочайший учрежденный комитет по сооружению нового собора Святой Троицы в Петербурге под августейшим руководством и покровительством государыни императрицы Александры Федоровны и председательством великого князя Иоанна Константиновича. К разработке проекта были привлечены видные архитекторы Покровский, Аплаксин, Щусев, Суслов, Косяков, Ильин. Волею его императорского величества, предположенный к сооружению в Санкт-Петербурге Троицкий собор, должен был быть спроектирован по образцам Владимира Суздальских храмов. Предполагалось создать новый памятник, мощный, красивый и самобытный. Размерами своими он должен был первенствовать среди всех имевшихся к тому времени на Руси соборов. Однако собор Пресвятой Троицы на Троицкой площади возвести так и не смогли. Вскоре Первая мировая война и две революции 1917 года до основания разворотили российское государство и общество. И от этих событий мы не можем опомниться до сих пор.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу на тему «К истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге» Натальи Михайловны Букштынович, сотрудника Центрального госархива Санкт-Петербурга.

Вы слушали православное радио Санкт-Петербурга. До свидания. Спасибо за Господь. Мир вам, дорогие братья и сестры, говорит Сергей Васильев. Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: С праздником Святой Живоначальной Троицы, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным перед вечерним богослужением. Далее жития святых мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины Лапсакийских, преподобного Макария Алтайского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. Акафист Святой Живоначальной Троицы. Затем библейское толкование протоиерея Олега Стеняева о Святой Троице, Пятидесятнице, о сошествии Святаго Духа на апостолов. Беседа о Пятидесятнице с хиеродиакона Серафима Чуркина в цикле «Православный календарь» и рассказ о явлении Святой Троицы Захарии Зосиме. Детская передача продолжит нашу программу, а завершит ее беседа к истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге Натальи Михайловны Букштынович, сотрудника Центрального госархива Санкт-Петербурга.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословен еси Христе Боже наш, иже премудрый ловцы явлей. Все и вся ожидают Духа Всесвятаго сей преблагословенный день, когда Церковь празднует двунесятый праздник святой, живоначальный, животворящий, единосущный и нераздельный Троицы. Сколько в мире на протяжении всей истории жизни нашей Церкви было разговоров, сколько было споров о Святой Троице. Некоторые люди, хулители, еретики, даже поднимали пету на то, чтобы посрамить Святую Троицу. Кто-то себе позволял некоторые ереси по отношению к Богу Отцу. Некоторые, и мы недавно вспоминали святых отец Первого Вселенского Собора, и на этом соборе было утверждено единосущие Бога Отца и Бога Сына. А кто-то хотел стать умнее Святой Троицы и хулил Сына Божьего, вторую ипостась, второе лицо Святой Троицы. Кто-то говорил о Духе Святом не так, как учит Святая Церковь, и не так, как исповедовали о Духе Святом святые богоносные отцы нашей Церкви. Но нам всем надо твердо и убежденно исповедовать Святую Троицу, единосущную и нераздельную, Отца и Сына и Духа Святаго. И нашему вниманию в канун этого великого праздника предлагается слово, которое называется «обновленная жизнь». Господь каждого христианина призывает к этому обновлению. Это обновление, оно происходит не единожды. Оно происходит постоянно, по мере нашего покаяния. Обновление без покаяния не может существовать, а тем более работать в нашей жизни, тем более исправлять нашу жизнь. Только покаяние имеет способность каждому из нас обновиться и стать новым человеком. Как говорит нам Слово Божье, Священное Писание, будьте как боги, как сыны и дочери по Его неизреченной благодати. Святой апостол Павел, послание к римлянам, 6 глава, 4 стих, говорит такие слова. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни предлагает нам сей праздник собеседника. Проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть для нас и для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа с наступлением весны. Времена года и вся природа, Богом сотворенная, свидетельствует именно то, что у человека есть возможность называть себя Сыном Божьим, дочерью Бога Отца и Сына и Святаго Духа, по мере наших дел. Дела наши должны быть в соответствии с той верой, в которой мы получили однажды наставление. И от этой веры ни на йоту мы не должны отступать. Как только происходит отступление, собственно, в этом и находится ошибка человека, который где-то, может быть, по своему несчастью себя возвысил. И как только он отступает, он обязательно спотыкается и происходит падение. И падение может исправить положение дел только после того, когда человек осознает свое убожество, недостоинство. Вот некоторые еретики, они так и не осознали свое убожество. То учение, которое они предлагали, это учение не спасительное. А наследником вечных благ может только тот, кто последовал за Спасителем. И Спаситель обязательно его спасет и от проклятия, и от греха, и от вечной смерти, от вечных мук, что, собственно, не минует тех, кто совершил некогда раскол внутри церкви, осквернил одежду светлую и не захотел исправляться. То есть, должен умереть ветхий наш человек, напоминает нам святой апостол Павел. Человек греха, того греха, с которым мы родились, первородного греха. Первородный грех Господь по милости своей омывает в реках Иордана во время принятия святого крещения. И второе крещение – это постоянное покаяние и осознание своих ошибок. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился по всей земле. И ради этого греха человек был освобожден от границ рая. Его выпроводили и сказали: поскольку ты стал умнее Бога, иди сам теперь путешествуй, ищи. Ищи, и когда обрящешь, приходи. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть искра жизни, того дыхания бессмертия, которым наделил Бог нашу душу. И это дыхание, это семя добра должно произрасти и победить все греховные терния, которые клочьями терзают нашу душу и ежедневно и ежеминутно пытаются нас сбить с того правильного православного пути. Мы все верующие в Сына Божьего, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силою Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, потому что невозможно влить новое вино в вехи ветхие. Иначе прорвется и то, и другое, и потеряется это обновление. И вновь надо будет его идти искать. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очиститься нам настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенный к свету, почитающий себя мертвую для греха, живое же для Бога во Христе Иисусе. Великое преимущество ходить в этой обновленной жизни, которая нам Господь дарует безвозмездно. Вот надо обратить внимание на то, что дары человек получил безвозмездно. Это может быть даже, если хотите знать, премиальное отношение Творца к своему творению. И как же мы должны относиться к этим дарам? С благоговением. Благоговейное сердце, оно всегда трепещет пред силой и могуществом Бога и человека, Господа нашего Иисуса Христа. Как только наше сердце черствеет, благоговение мы с вами теряем. Это касается и по отношению к Божьим заповедям, это касается и по отношению к таинствам в нашей церкви. Очень часто христиане, даже не владея этим даром, относятся к тайнам церкви неблагоговейно. А потом они удивляются, почему таинства не служат нам в прощении грехов, во здравии души и тела, а наипаче не служат нам к жизни вечной. Потому что перед тайнами надо трепетать. Так говорит нам и напоминает молитва перед принятием святых Христовых таинств. Да не будет это нам во зло или в то, что не является спасением, а будет нам служить во здравии души и тела, в оставлении грехов и в жизнь вечную. По вере нашей. Воспользуемся же и мы этой радостью. И будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде. Но, как говорит светильник нашей церкви, святый праведный отец наш, Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, он говорит, не печалься, если вновь впадаешь в грехи. Вставай, отряхивайся и иди и проси у солнца правды, чтобы вновь ты был обогрет этим теплом, лучами божественной славы. Потому что враг рода человеческого, как лев рыкающий, он ходит, ищет, кого можно поглотить. И даже среди православных, внутри церкви, бывает так, что как будто даже наши близкие люди не хотят нам помочь в деле спасения, а как бы подтапливают нас разными прибаутками, которые совершенно далеки от нашего спасения. И потом вот на этом фоне такой, назовем это не ангельской или евангельской простоты, а, наверное, такого, может быть, беспрецедентного отношения, то есть без такого благодарного сердца, происходит именно то, что Господь попускает разные испытания. Поэтому, конечно, мы христиане, даже если грешим, как вот говорил, помнится, старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, к нему когда приезжали люди тоже на покаяние в обитель Божьей Матери Успения Псково-Печорского монастыря, ему как-то говорит келейник: «Батюшка, ну а они же такие вот грешные, такие, как же вот так вы просто их исповедуете, прощаете и отпускаете по слову апостола? Кому проститься, тому проститься, на ком останется, на том останется». Он говорит: «Знал бы ты, какое у них покаяние». Поэтому Богу угодно, что даже если мы и впадаем в некоторые грехи, Богу угодно, чтобы мы сразу осознавая свою немощь естества, которая нас подгружает, тут же каялись, просили у Него прощения незамедлительно, даже не дожидаясь, может быть, богослужения или исповеди, всегда сразу просили прощения, если кого-то, может быть, оскорбили, обидели, какое-то неряшливое слово из наших уст полетело в адрес нашего близкого или, может быть, даже дальнего. Особенно страшно мы грешим, не замечая грехом осуждения. Вот был однажды случай такой. В одном монастыре был праздный монах. Он всегда был веселым. Вот. Ну, веселый не в смысле, что вот он радовался по слову апостола Павла, а он веселый был просто по жизни. Вот. У него было всегда такое настроение праздное. Он любил немножко и поболтать, и еще что-то любил, и много всего остального. И тут Господь этого монаха призвал. Ну вот, вся братья собралась, помолились, проводили его в путь всея земли, похоронили. Ну, игумен, конечно, так вот очень расстроился, что вот как так вот, так он жил нерадиво. И Господь ему послал ангела, игумена, сказать, чтобы он не переживал, что сей монах находится в обители Отца нашего Небесного. И тогда игумен со слезами спрашивает у ангела, а что же он такого сделал, что Господь оправдал всю его жизнь? И ангел сказал, что он на протяжении жизни никого не осуждал. Вот не суди, и не судим будешь. А сколько у нас на языке вот этого осуждения происходит? Это так, это не так, я бы сделала так, ну и так далее. Поэтому будем стараться не осуждать, вот, а примером своей жизни, если, конечно, это возможно, показывать то, что нам заповедал Господь. Потому что Он сам нам это сказал. Тогда узнают все вокруг, что вы мои ученики. Если будете иметь не осуждение вокруг друг друга, а именно любовь. Она покрывает нас и от зла, и позволяет нам, вот как сегодня мы слышали, обновляться. Обновляться. Будем стараться именно так себя вести. Озаренные светом истины, не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять уже не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной жизни. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

0: вознесением уготовил ему престол одесную небесного Отца. Казалось бы, что еще надо? Смерти нет. В доме Отца ждет нас почетное место. Бросает земную каторгу и на небо. Но почему-то Христос говорит ученикам, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заставляя задуматься и случай с Марией Магдалиной, когда уже после воскресения она радостная бросилась ко Христу, а он вдруг говорит: «Не прикасайся ко мне, я еще не вошел к отцу моему». Прокаженных не боялся, а здесь «не прикасайся», будто она заразить его чем-то может. Не закончилось Божье дело спасения человека ни воскресением, ни вознесением. Христос еще должен был умолить Отца Небесного низвести на учеников своих утешителя Духа Святого. «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пришлю его к вам». И перед уходом к Отцу Христос собрал учеников своих и повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Оказывается, человека еще необходимо очистить, и не просто водою, а крещением Духа Святого. Потому-то Христос и Марию не допускал прикасаться к своей чистоте, и ученикам говорил, что они не могут прийти, но уготованное им место ученикам, которые ходили с ним и ловили каждое его слово, которые по его определению были чистые. Даже они представляли собой нечто чужеродное, противоестественное и неугодное Царству Небесному. Даже они нуждались в ходатайстве Христа пред Отцом. А не умоли он Отца, то и эта бы горстка отчаянных людей оказалась бы за воротами царства, не говоря уже о прочих смертных. Если не с послания Духа Святого на учеников есть заключительный акт спасительной миссии Сына Божия, то чисто по-человечески возникает недоумение, уж больно скромен результат Божьего труда. Стоило ли Богу приносить такие жертвы из-за 12 человек, даже если их и 120 было в день сошествия Духа, как сообщает евангелист Лука, все равно капля в море. А что с остальными людьми, которых не было в этом счастливом ковчеге, в той Иерусалимской горнице, которую посетил Дух Святой?
1: Опять Бог чего-то не додумал. Как тогда в раю человека сделал, а про костюм забыл. Листьями вынуждены были прикрываться. Но не будем горячиться, давайте лучше поразмыслим. Почему именно на этих людей умолил Христос Отца Своего низвести Духа Святого? Прежде всего, они все хорошо знали Христа. Все они его друзья, ученики, почитатели, притом поверившие ему, что он не просто человек, а Сын Божий. Они старались исполнять его заветы, действительно ради него отказались от своих прежних, как у всех прочих, условий жизни, мирских забот и проблем. Все прочие свидетели и очевидцы Христа, может, уже и забыли про него. А эти пребывали в горнице невылазные, молились, ждали обещанного Христом, памятуя сказанное им: «Кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня, а кто любит меня, того любит Отец мой, и я люблю его, и мы приходим к нему и обитаем в нем». Что, собственно говоря, и произошло. Бог к ним пришел. Так что обижаться на Бога, похоже, рановато. Воскресением он обеспечил человеку бессмертие. Вознесением приготовил ему место. А принять, вкусить, насытиться этими Божьими дарами предоставил ему на его личное усмотрение. Дал свободу, о которой мы так все печемся. Чисто божественный жест. Вот тебе бессмертие, вот тебе вечная жизнь, вот тебе кресло рядом с Отцом, но решай сам. Надо тебе это или не надо. На Аркане никто тебя не тащит. Просто Отец Небесный хочет лично с каждым из нас познакомиться. Правда, у него и волосы наши на голове сочтены. Это мы и малейшего понятия о нем не имеем. В этом знакомстве

0: недостает нашей инициативы. К проявившим эту инициативу, то есть к соблюдшим заветы его, к желавшим общения с ним, он и явился. В день Святой Троицы именно такое личное знакомство учеников Христа с Богом и состоялось. Бог открылся человеку во всей своей трипостасной нераздельности. Отец низвел Духа Святого, Сын послал того же Духа, Сам Дух низшел на учеников. Почему Церковь называет это событие Днем Святой Троицы? Совершилось то, о чем и говорил Христос своим ученикам: «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, а вы во Мне, и я в вас». Так что обвинение Христа в неисполнении обещанного им скорого возвращения на землю не имеет под собой основания. Христос явил себя на десятый день от своего вознесения. Вот почему для всех нас лучше, что Христос ушел к Отцу и прислал на землю Утешителя. И не от того, что Утешитель чем-то лучше Христа, а от того, что в Утешителе приходит сам Наставник и Учитель Христос. Тайну эту открыл Христос ученикам своим еще на Тайной Вечере. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, принимает Меня». Ниспосылая на людей Духа Святого, Христос снова и снова приходит на землю. Можно сказать, Христос ушел, чтобы прийти в миллионах человеческих личностей, соединенных в Нем в одно общечеловеческое тело. «Телом Христовым» называет апостол Павел Церковь Христову, выражая ее основную сущность. День Святой Троицы, день рождения Церкви Христовой, правильнее было бы считать началом новой эры жизни рода человеческого, потому что суть нового пребывания человека не в том, что на земле воплотился Бог, и даже не в том, что в среде человеческой стали появляться рожденные от Бога люди, новая тварь, как говорит апостол Павел, а в том, что в этот день Бог положил начало воскрешения всего рода человеческого. Воскрешение всечеловека. В этот день в массу рассеявшихся по планете народов, племен и семей, отгородившихся друг от друга границами, государствами, религиозными, социальными, спрятавшихся за стены, заборы и двери, закрывшихся на замки, засовы и крючки и просто приспособившихся даже в толпе не видеть никого, кроме себя, в это разложившиеся на отдельные друг от друга органы и клетки тела всечеловека, Бог в лице крещенных Духом Святым вселяет новое живое тело, Церковь Христову. Но главное, чтобы опять кто-то не подумал, что Бог чего-то не доделал, вселил живую клетку в мертвую массу, а то ее и уморило. Господь предоставляет и условия для благополучного развития этой новой жизни, устанавливает на земле свое единое, безграничное государство, Царство Божие. Посмотрим внимательно на то, что происходило в день Пятидесятницы. Повествует евангелист Лука. При наступлении дня Пятидесятницы все ученики были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на разных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый свое наречие, в котором родились?» Далее идет перечисление стран, из которых присутствовали при этом чуде свидетели. «Все слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И все изумлялись, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Спросим и мы, что это значит? Признаться, до некоторого времени, по прочтении этого места в Деяниях, у меня оставался тихий осадок разочарования. В первый день своего сошествия Дух Святой, можно сказать, в такое космическое событие, не мог ничего посерьезнее, пофундаментальнее подарить ученикам. Я понимаю, если бы они стали воскрешать, кормить всю эту толпу одним куском хлеба, ну, что-нибудь такое сверхъестественное подарил бы. А тут скромное знание языков. Даже и чудом назвать трудно. Сейчас у нас за неделю любого учат любому языку. Причем здесь языки? С одной стороны, понятно. Они будущие апостолы. Им надо будет ходить по разным странам и проповедовать Евангелие. Так что знание языков – вещь нужная. На чем я и успокаивался. А ведь здесь, кроме подспорья в деле проповеди, открывшийся дар учеников имеет и другой смысл. Промысел Божий окружил апостолов людьми из всякого народа под небесами. И не для простого ожидания праздничных торжеств Дня Еврейской Пятидесятницы, а чтобы в лице учеников все народы услышали исходящее из уст родившейся только что церкви ее главное кредо. Царство Божие сошло на землю, и родился всенародный единый богочеловеческий организм. Удивительно символичен был этот день начала новой эры. Малая горсточка учеников Христовых проповедует окружающему их всякому народу под небесами о великих делах Божьих и проповедует на их родном языке. Отныне снят языковый барьер от вавилонского столпотворения, разделявший род человеческий. Отныне тело всечеловека восстанавливается в Царстве Божьем, сошедшем на землю. Дивны дела Твои, Господи! Поистине можно только удивляться. Что это значит, пишет святой Иоанн Златоуст, то, что Христос тех и других, близких и далеких, сделал одним телом, так что живущий в Риме считает своими членами индийцев. Что может сравниться с таким собранием? А главное, глава всех в Христос. Когда святые отцы называют Церковь Христову телом, то понятно, что они хотят сказать о таком единстве всех верных христиан, какое поистине сравнимо лишь с состоянием клеток и органов живого тела. Но реальность этого хранимого, жетворяемого Духом Святым единства лежит за гранью нашего сознания. Тем более, что эта Богом дарованная нераздельность нисколько не потревожила нашу личностную неслиянность. Проще говоря, хоть римлянин и индиец, как христиане, и есть со мной одно тело, но, к сожалению, я этого не чувствую ни плотью своей, ни духом. Но посмотрим, отразилось ли как-то это знакомство с собою, как с единым телом Христовым, на участниках Дня Пятидесятницы. Когда апостолы говорили различными наречиями, а народ изумлялся и недоумевал, иные же, насмехаясь, говорили, что они напились сладкого вина, Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и в проповеди открыл народу правду об Иисусе Христе. Выслушав Петра, люди умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Во-первых, как видим, не 12 человек, а около 3000 человек в этот день крестилось во имя Иисуса Христа и получили дар Духа Святого. Во-вторых, не только знанием языков одарил Дух Святой апостолов, а много чудес и знамений совершилось через них. И далее. А далее как раз Духа не хватает у нас, только что распрощавшихся навсегда с мечтой о всемирном коммунизме, снова возвращаться к этой кровоточащей теме. Да, надо отдать должное хитрости и коварству князя тьмы, как называет Христос дьявола. Тот фундамент, что положил Дух Святой в основании человеческого общежития новой эры, дьявол взялся восстановить через 2000 лет собственными силами. И не где-нибудь, а в самом сердце тела Христова на Святой Руси. И, разумеется, с одной лишь целью, чтоб никогда больше человеку и в голову не приходила мысль о возможности всего способа существования на земле. Чтоб от одного только слова «коммуна» в переводе с латинского «общий» всех трясло от страха и бросало в обморок. Однако факт остается фактом. Тело, голова которого Христос, появилось на земле в форме коммуны. В день Пятидесятницы не просто возникла новая общественно-экономическая формация в одном государстве, а возникло на земле новое государство, богомонархическая коммуна. На земле явил себя триипостасный царь. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, Царь Христос, Царь Отец Небесный. В этот день Бог-Царь воздвиг на земле и свой народ, как говорит апостол Петр, народ Божий. И далее ежедневно Господь прилагал спасающихся к церкви. Заметьте, не сами, не своими силами, не своим умом люди принимали новое гражданство, а сам Бог-монарх прилагал их к своей державе. Свыше же Духом Святым стала создаваться государственная администрация, апостолы, диаконы, епископы, пресвитеры. Изволением того же Духа утверждались государственные законы. Прошло 2000 лет. Не будем сейчас говорить, как за сей долгий срок расширялось по земле богочеловеческое государство. Не будем и поднимать вопрос, почему народ Божий отпал от православного единства в католицизм, а с ним в протестантизм и в тысячи разнотолковых сект под вывеской «Христовы братья». Не будем и печалиться, почему Христово тело, разрезанное государственными границами просвещенных христианством народов, не дышит единством, а скорее смердит разложением. Сегодня праздник. Сегодня Троица. И по закону годичного круга событий Христовой Церкви, вот уже в 2000-й раз Дух Святой обновляет своим веянием землю и нисходит на жаждущих Христова утешения. Возникает ли у нас, у соучастников всего торжества, что-либо подобное тому первоначальному осознанию себя единым телом Христовым? Влечет ли нас Дух Святой хоть слабым дуновением к единству Божьего народа? Или Дух Христов уже и не приходит в этот день? Не напрасно православные поют по храмам: «Величаем Тебя, Живодавче Христе, и чтим все святаго Духа Твоего, Его же от Отца послалось и божественным учеником Твоим, в тайной надежде быть в числе тех самых учеников». Или пришедший Царь Небесный просто не находит среди нас тех, кого бы можно было собрать воедино. И здесь мне вспоминается Троица, когда в нашем городке еще храма не было, когда Хрущев на очередном съезде клялся ко дню окончательной победы коммунизма в нашей отдельно взятой стране покончить окончательно и с Церковью Христовой. Тогда мне, как религиозному диссиденту, власти дозволили заканчивать свое земное поприще рабочим на кладбище, отчего сей праздник так ярко видится мне сквозь кладбищенскую призму. За 2 недели до Троицы уже дергали кладбищенского смотрителя по телефону из райкома. «Как там у вас? Смотрите, чтобы к Троице был полный порядок. Стараемся, товарищ Сидорчук, но сами знаете, снег только сошел. Грязь вся наружу, не горит, сыро хоть бензином куча поливать. Спецтранс машин не дает. Нам бы самосвальчик какой, мы бы и сами грузили. Почему не дает? Талонов нету. Почему нету? Зимой за снег расплатились. Нам бы хоть на день самосвальчик, товарищ Сидорчук. Безобразие. Ладно, похлопочу». И до самого дня Троицы к Кладбищенское братье, отложив в сторону халтуры, в дыму костров, потное, трезвое и злая, воевало с мусором и старым, и новым. Потому что в эти дни кладбище представляло собой сплошную строительную площадку. С утра до позднего вечера по погосту сновали озабоченные люди. Тащили на себе доски, мешки, скамейки, волокли телеги со стройматериалами. Не умолкал стук молотков и звон железа. Запах краски и ацетона перешибал гарь еле тлевших костров. Народ готовился к Троице. И вот наступал этот великий день. Любая погода, дождь или солнце, думаю, даже снег бы вдруг повалил, картина была бы все та же. От города до кладбища дорог 2 километра, и по ней сплошная вереница людей, нагруженные продуктами питания, с посудой и с цветами, праздничные, счастливые. Идут люди в одном направлении к нам на погост. А на подходе к кладбищу, даже тогда, не счесть машин вокруг кладбищенского забора. А что творится на самом кладбище? Даже не верится, что на земле столько живого доброго народа. Все кухни и гостиные перекочевали из домов к нам на погост. В оградах, в обнимку с надмогильными крестами, за скатертями-самобранками, блаженные, расслабившиеся, год не видевшие друг друга, воркуют братья и сестры. По дорожкам встречи и объятия, приглашения к столу. Обидишь, если не зайдешь, мама тебя уважала. Наконец-то! Мы думали, ты уже помер, до тебя не дозвониться. Я действительно чуть концы не отдал. Я 1/2 года в больнице провалялся, и никто из вас не зашел.
1: Вы еще только идете, а мужа у ваших были, цветочки им поставили. Приходите к нам, будем ждать. Иногда у женщин появляются слезы, но это только в начале, когда входят к своим в ограду. Потом и они забывают, что на кладбище надо плакать. А в этом году даже приехал оркестр. Правда, музыканты постеснялись войти на территорию кладбища, стали у кладбищенских врат и играли вальсы и песни военных лет. Кто-то из благоразумных пытался возмутиться, но так и не вышел на музыкантов запрет. Играли до самого расхода. В те времена для меня этот праздник был особый. Глядя на кладбищенское столпотворение, во мне приятно шевелилось не совсем приличное чувство злорадства. Хотелось тихо так спросить у всех: «Ну что, попались, голубчики?» Для власти это торжество каждый год выплывало как таинственный и здоровенный кукиш. Запретить народу посещать родные могилы – абсурд. Запретить вход на кладбище только в Троицу – тоже глупо. Сделать в Троице какой-нибудь санитарно-кладбищенский день – все равно полезут. Приходится делать лицо, будто ничего тут такого и нет. Просто обычный народный обычай. Только действительно, чего они, бараны, прутся на кладбище именно в тот самый Поповскую Троицу? Могли ведь в любой другой день. Нет, подаваем Троицу. И ведь никто их не гонит, никто не агитирует. Какая-то дикая стихия. Да, упустили идеологи этот момент. С церковью, может сказать, расправились, а здесь промашка. Делать нечего. Коль собрались в кучу, надо брать под контроль. Как обычное народное гуляние. Заодно и к своим покойникам надо зайти. Тоже, считай, год не был. И едет на кладбище начальник и показывает себя, что он заодно с народом, и даже стопочку опрокинет, а другой помельче рангом, и не одну. Смотришь, он уже и рассопливился, уже доказывает какому-то замухрышке, что он не такой, что он тоже несчастный, что кто-то его обманул, а в детстве он был герой, но он себя еще покажет, вот только терпение лопнет, то и покажет. Но терпение лопается у жены, которая запихивает его в машину подальше от глаз народа. Народу тоже от меня доставалось. Ну что, братья-славяне, не можете затащить себя под кресты церковные? А вот как ловко Дух Святой взял вас и одним махом собрал меж крестов могильных. Но была и чистая радость. Разве не радость, когда твоей замученной, задавленной, испепеленной вере вдруг открывается ее живая реальность? Разве не радость, когда видишь своими собственными глазами, как Бог вершит свои дела? Разве не радость оказаться свидетелем божественной вечности, неизменности и осознавать, что он тот же, что и 2000 лет назад, что даже в таком беспросветном отпадении от него мы не покинуты им. Ведь приведение Божьим промыслом россиян на кладбище – чудо не менее значительное, чем приведение представителей всех народов в Иерусалим к Святой Горнице. Кладбище – вторая святыня после Храма Божия. Кладбище – не дворец съездов, не стадион и не пивная. Это мы уже мастера из святыни делать кинозалы, склады, танцплощадки. Кладбище – место нашего упокоения под крестом Христовым. Тем же отличается от храма место нашей работы под тем же крестом Христовым. А если учесть, что за 70 лет народ приучили в храмы собираться на подвиг, на мученичество, на войну, то для мирного соединения всех воедино кладбище оказывается самым подходящим местом. К тому же в те времена и храмов не было столько, чтобы поместиться в них всей России. Опять же, первая троица событий была горячая, животрепещущая. Кто-то видел Христа, кто-то слышал о нем. И вот с его учениками происходит чудо. Они вдруг стали пророчествовать на языках разных народов. Апостол Петр перед народом произносит речь, доказывая, что Иисус, которого не распяли, есть Сын Божий, зажигает огнем раскаяние сердца 3000 человек. А затем было много чудес, был страх на всякой душе. А здесь, в полном мраке неведения, ослепший от дыма советской идеологии, оглохший от ежедневной атеистической канонады, без всяких знамений и чудес, без проповедей и наставлений, миллионы россиян несут в кастрюлях свои имения, чтобы собраться воедино, и не только с роднёй, друзьями и близкими, но главное с родными усопшими. Это всенародное шествие к месту упокоения усопших еще ярче раскрывает нам сущность Дня Пресвятой Троицы, начало воссоздания Богом всечеловека во всей полноте его личностей. Проблема лишь в том, что начатое в этот день созидание всечеловеческого тела Христова у первых христиан продолжалось всю их земную жизнь, а у наших уже к вечеру заканчивается всеобщим разъездом по своим углам. Но главное, опять же, в отличие от первых христиан, наши даже не ведают, что творят. Они 8 марта, в день обретения главы Иоанна Крестителя, отрубленный палачом по женской прихоти, все так же международно чествуют ее величество женщину, хотя и государство у нас уже не атеистическое, а почти что христианское. Да, государство у нас уже новое, молодое, неопытное. Наши умнейшие мужи еще только сочиняют законы гражданского благоденствия. Народ кучкуется вокруг лидеров, выбирает своих властителей, спорит, мучается, кого поставить собой править, президента или царя. Нет, я не призываю к революции. Просто хочется в этот знаменательный день, в день образования Царства Божия на земле, напомнить братьям и сестрам христианам, что у нас уже давно есть и царь, и государство, и законы благоденствия. Да хорошо бы каждому спросить у себя, а есть ли народ в этом государстве? И не пора ли нам, православным, собираться воедино и не на один день на кладбище, а на всю оставшуюся жизнь?
2: Братья и сестры, вы слушали передачу из цикла «Церковный календарь», подготовленную иеродиаконом Серафимом Чуркиным.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Явление Пресвятой Троицы Захарии Зосиме. Схиархимандрит Троицы Сергиевой Лавры Захарий 1850-1936 годы. Так его назвали при крещении. В монашестве Зосима, в Схиме вновь Захария. Он прожил 86 лет, совершил много подвигов и до монашества, и после. Сотворил множество чудес, засвидетельствованных очевидцами. Некоторые чудеса сотворил Бог ради Захария еще в детстве его. Он трижды видел Троицу, дважды ходил по воде, как по суше. По его молитве воскрес умерший, он исцелял больных и очищал от грехов. Старец Захария последним покинул Троицу Сергиевую Лавру, когда ее закрывали безбожники. Его креста испугались люди с наганами. На его жизнь покушались внутри лавры, но Бог спас его. Это подвижник, достойный имени святого. Первое явление. Как-то раз стоял юный послушник в церкви, в которой находился чудотворный образ святителя Николая. Тот самый образ, который в 1603 году был ранен ядром. Все знают, что в эту годину в России обстреливали лавру. Ядро пробило железную дверь и ударилось о щеку святого Николая, и, отлетев от него, осколок попал в венец архангелу Михаилу. Венец отлетел, но и осколок исчез. Искали его потом, да так и не нашли. Неизвестно, куда он задевался. Стоял как-то раз Захария в этом храме образа Спасителя и плакал. Усиленно молился о том, чтобы Господь удостоил его принять монашеский чин. В это время по церкви шли два странника. Один очень старый, другой молодой. Так, лет 30 с чем-то. Они только что отстояли обедню. Молодой, увидев Захарию, остановился и сказал: «Что ты скорбишь о монашестве? И в миру выше монахов бывают. Не скорби. И, кроме того, у тебя есть надежда получить монашество». Захарий пригласил к себе странников попить чайку. Они пришли. Захарий поставил им угощение. Они ни к чему почти не прикасались. Опять заговорили о монашестве. Захарий просил странников пожить в лавре до его пострига. «Погостите, вы тогда имя мое узнаете». Молодой странник сказал: «Твое имя давно уже записано и лежит в книге». А Захария действительно все время думал о монашестве и задолго еще до того времени написал то имя, которое ему хотелось носить при постриге, а именно Зосима. И положил это имя в Евангелие, тайно надеясь, что Господь услышит его желание и исполнит просьбу. Молодой странник, едва войдя в келью и не прикасаясь к вещам Захария, уже знал все, даже и этот тайный его поступок. Когда ушли странники, Захария почувствовал что-то особенное. «Что со мной делалось, не знаю», — думал он, вспоминая, как, сидя между странниками, он горел, как в огне. «Не передать того, что я ощущал. Уж не Троица ли эта святая приходила ко мне? Отец, Сын и Дух Святой. Я никогда подобного не ощущал в сердце своем, никогда такого горения, такой силы, какое сердце восприняло, когда были у меня и когда сердце мое ощутило Духа Святого. Ну, что я думаю? Может быть, это неправда? Может быть, это мое воображение? Как смею я так думать? Может быть, это были простые странники, и все это лишь показалось мне?» Так думал скромный, кроткий юноша, очень осторожно относящийся к видениям, помня твердо, что враг часто искушает людей и этим. При малейшем воображении, самомнении можно ошибиться и посчитать видение вражее за истинное, впасть в самомнение, впасть в прелесть. «О, если бы они опять пришли ко мне, — думал он, — если бы мог я узнать, кто они, ангелы или люди, я бы попросил Господа открыть мне о них. Если то ангелы, то пусть бы молодой странник, придя ко мне совершенно самостоятельно, без всякой на то моей просьбы, прочел бы что-либо из апостола или из Евангелия и из Псалтыри, или меня бы заставил прочесть, и это было бы показателем того, что не простые это странники, а ангелы, посланные для вразумления и обращения к покаянию нас грешных. Странники были у Захария 27 февраля. Еще вспоминал Захарий следующее. Молодой странник удивительно менялся в лице. В церкви он был такой видный, совсем не истощенный, скорее полный. А как пришел в келью, то лицо стало худое, даже изможденное. Второе явление. Наступила вторая половина марта. Опять увидел Захария тех же двух странников. Они стояли обедню и по окончании отправились к иеродиакону, а у него в это время были гости. Он отдыхал, принять странников было неудобно. Иеродиакон знал, что Захария любил всех нищих, убогих, скорбящих и странников, сообразил отослать их к нему. «Идите к отцу Захария, он напоит вас чайком». Как только вошли странники к отцу Захарии, молодой вынул из своей одежды книжечку и, раскрыв ее, велел Захарии прочесть послание апостола к римлянам, глава 1, с 1 по 25 стих включительно, кончая словами «Благословен во веки. Аминь». После прочтения апостола странник заставил Захарию прочитать Евангелие от Иоанна, глава 14, 47 «Зачало», от 1 до 31 стиха включительно. Всю эту главу прочел Захария, кончая словами «Встаньте, пойдем отсюда». Пока Захария читал, молодой странник обливался слезами. После прочтения Евангелия странники спросили: «Что это за большая книга лежит у тебя?» «Это псалтырь. Прочти-ка 90-й псалом». Захария прочел этот изумительный псалом и еще прочитал несколько псалмов. О, если бы кто-нибудь как следует понимал, что значит псалтырь! Почитай-ка еще толковую псалтырь. С умилением сердца следил Захария за всем происходящим, чувствовал всей душой, что исполнилось его молитвенное воздыхание, что сам Господь утверждает, что странники эти от Бога, что это не воображение, не прелесть, а видение. Это чудо Божие. Во время чтения псалтыря Захария молился Божией Матери, заступница усердная, Мать Господа Вышнего. Эту умилительную молитву Божией Матери от всего сердца возносил Захария мысленно внутри себя. Это внутреннее делание не укрылось от странника. Вот возносится моление Божией Матери: «Ты в скорби был и вздыхал, и взывал, и услышан был, и помилован». Странник сказал: «Брат, помяни меня через 2 года и 3 поклона положи. Помяни меня через 10 лет и 3 поклона положи. И еще через 20 лет и 3 поклона положи». «Не проживу я 20 лет, — возразил Захария, — я больной». Странник ничего не ответил на эти слова и заговорил: «Епископ, святитель, теперь не поймешь, а тогда поймешь. Вот что, братец, будет через 2 года. Города, губернии, Питер, а потом скоро-скоро назад вернешься. Будут у тебя 3 креста. 3 креста». Вскоре после этого Захария получил рисофор с именем Зосима. Через 2 года отец Зосима был послан в Петербург митрополитом Иоаннакием, который взял его к себе в качестве помощника. Здесь, в церкви, он увидел громадных размеров икону Пресвятой Троицы. Он духом почувствовал ту благодать, которая озаряла его при посещении странников. Умиленный он пал перед иконой Святой Троицы на колени и сотворил 3 поклона. Действительно, очень недолго пробыл отец Зосима в Петербурге. Он был очень скоро отослан назад благодаря своей малограмотности. И исполнились слова странника: «Через 2 года 3 поклончика положи, через 2 года города, губернии, Питер, и опять вернешься назад». Через 10 лет отца Зосиму посвятили в диакона и опять послали в Петербург. И снова увидел ту же икону Святой Троицы и положил перед нею 3 поклончика. А через 20 лет в Москве, в Данииловом монастыре, в храме Пресвятой Троицы, отца Зосиму посвятили в архимандрита. Посвящал его владыка Серафим Чичагов. Так исполнились сроки, назначенные странником. А 3 креста, о которых говорил странник, отец Зосима действительно получил. 1 царский, 2 синодский, а 3 архимандритский. Прочтя апостол, Евангелие и псалтырь, и предсказав Захарии сроки важнейших событий его жизни, странники собрались уходить. Молодой странник взял икону и благословил ею Захарию. После этого они стали невидимы. 3 явление. В 3-й раз молодой странник явился отцу Захарии один. В то время отец Захарий находился в келье вместе с 1 монахом. Они только собрались подкрепиться трапезой. Молодой странник вошел через запертую дверь, благословил их, поцеловал. Отец Захарий просил его вкусить с ними пищи, но, взглянув на него, ужаснулся. Молодой странник стал такой прозрачный, как солнце светлый и сияющий невыразимой красотой, что словами не передать. Отец Захарий и друг его монах увидели, что он стоит на облаках. Они затрепетали и пали ниц на колено. А он исчез из глаз их. О чудо! О величие Божие! И необъятность милосердия его! Да, дивны дела твои, Господи! Бывали у Захария тяжелые минуты, когда сердце его разрывалось от боли, когда помыслы, как черные вороны, врывались в его голову и поглощали его внутреннее «я». Но подвижник, вооруженный молитвой, как смелый воин, мужественно боролся с ними и не попадал под их иго. Трудно было отцу Захария еще от того, что приходилось ему заботиться не только о меньших, но и больших себя. Был у него старец Николай, схимник Никанор, у которого он келейничал 10 лет. Захария заботился не только о внешнем благоустройстве кельи и всех дел своего старца, но главным образом заботился о спасении души своего наставника, который имел несчастье копить деньги. Он с такой трогательной любовью умолял его раздать бедным свое имущество, что отец Николай смирился, раздал свои 1000 и все имеющие какую-нибудь ценность вещи. Смирился духом отец Никанор и исповедал своему келейнику, отцу Захарии, все свои грехи и помыслы, хотя в это время отец Захария был только послушником. «Не я тебе старец, а ты мне будь старцем», — часто говаривал он. Отец Никанор почил в мире о Боге, порвав все земные привязанности по настоянию своего молодого старца, келейника, отца Захария. Чем больше преуспевал в добродетелях молодой Захария, тем больше вооружался на него враг рода человеческого, нападал на него через ненавидящих подвижничество людей.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

сказка для добрых сердец. Правдивая история о садовнике. Много-премного лет назад жил маленький, прималенький, удивительный городок. В нем вокруг каждого дома рос сад яблоневый или черешневый, или грушевый, или персиковый, или еще какой-нибудь. Жители городка очень любили навещать и приглашать друг друга к себе по делам и просто так. Каждый день они писали письма. «Уважаемый сосед». В маленьком городке все соседи. Вы давно не заходили в черешневый дом. Или «Дорогой друг». В городке все были друзьями. Вас ждут хозяева в яблоневом саду. А почтальона говорили: «Будьте добры, пожалуйста, отнесите письмо вот тому-то или тому-то». Почтальон ничего не путал. Весь городок был совсем маленький. Но однажды случилась неприятность. Почтальон нес три очень важных записки с просьбой зайти. Пекарю, к хозяйке яблоневого сада. Гончару, в дом вишневый. Аптекарю, в персиковый. И вдруг налетел ветер, а у ветра было в тот день озорное, почти разбойничье настроение. Вырвал ветер у почтальона записки приглашения, перемешал их и унес. И полетели письма, а потом ветер осторожно опустил их в сад садовника. Вот так захотел ветер. Садовник уже очень давно выращивал цветы. Разные, красивые. Некрасивых цветов не бывает. Цвели в саду садовника желтые и белые нарциссы, красные розы, белые и розовые маргаритки. Когда у кого-нибудь из горожан был день рождения или другое торжество, или просто хорошее настроение, каждый мог прийти к садовнику, и для каждого он подбирал цветы. А калитка сада, увитая крупными голубыми вьюнами, с удовольствием пропускала всех-всех. Сам садовник никогда цветов не разносил, даже в гости ни к кому не ходил, потому что каждому самому приятно зайти в его чудесный сад, единственный в городе цветочный сад. Оттого и удивился садовник, когда к нему прилетели просьбы, приглашения зайти к хозяевам яблоневого, вишневого и персикового садов. Откуда было знать садовнику, что не его ждали, а пекаря, гончара и аптекаря? Ведь письма начинались: «Уважаемый сосед». Садовник приготовил несколько разных букетов, потому что не знал, какие цветы нужны. Осторожно уложил букеты в корзину. Сначала он решил зайти в яблоневый дом. Радостно, но удивленно встретила хозяйка садовника: «Ах, какая приятная неожиданность! Сейчас должен прийти наш уважаемый пекарь. Я собиралась заказать ему 6 булок с маком, потому что жду в гости дорогих тетушек». Теперь удивился садовник и показал случайно попавшую к нему записку, предназначенную пекарю. «Ах!» – всплеснула руками хозяйка. «Конечно! Я очень вам рада, достопочтимый садовник, но как же быть с булочками для тетушек?» «Да,
сказал садовник. Кажется, произошла большая неловкость. Я, право, сожалею, но я, право, не виноват, а булочки. Может быть, это в какой-то степени заменит вашим тетушкам булочки? И садовник вынул из своей корзины большущий букет золотых шаров. Их золотые шапочки немного походили на золотистые булочки. Сейчас самое время сказать, что цветы были волшебные, а потому незамедлительно превратились в булочки. Но я сейчас рассказываю такую историю, не волшебную сказку, а правдивую. И потому цветы остались просто цветами. А садовник поднял свою корзину с цветами и отправился в вишневый сад. Но там, как ты знаешь, ждали гончара, потому что у главного кувшина в доме, у кувшина для молока отбилась ручка. Потому хоть и рады были садовнику, но какие необыкновенные тюльпаны, которые подарил садовник хозяйке сада, но они не превратились в новый такой нужный кувшин. Просто цветы не умели превращаться в полезные вещи. А вот и персиковый сад. Его хозяева с нетерпением ждали аптекаря, потому что у их дочери очень болела голова. Не было у садовника целебной настойки, а потому лучшее, что он мог подарить девочке, был букет светло-лиловых фиалок. И вот и вечер. Грустит садовник в своем чудесном саду. Кажется, что подвел он хозяев и яблоневого сада, и вишневого, и особенно персикового. Вдруг скрипнула калитка, задрожали граммофончики вьюна, и в сад вошла хозяйка сада яблоневого. Женщина держала в руках огромное расписное блюдо, полное чудесных красных и желтых яблок. «Милый садовник, — сказала она, — большое-пребольшое спасибо. А эти яблоки шлют вам мои тетушки. Им так понравились ваши золотые шары, что они решили поселиться в нашем городе насовсем». Садовник очень обрадовался и очень удивился. И вновь задрожали голубые вьюнки на калитке. Пришла хозяйка вишневого сада. Она принесла красивый пирог с вишнями. «Милый садовник, — сказала она, — кувшин для молока — вещь, конечно, незаменимая и необходимая, но когда мы поставили в кувшин с отбитой ручкой ваши красные тюльпаны, нам стало ясно, совершенно ясно, что для молока нужен просто другой кувшин». Доволен садовник, что и говорить. И снова задрожали голубые вьюны на калитке. Прибежала девочка из персикового сада. Прибежала, высыпала в траву из своего передника розовые персики. «Ах, садовник! Уважаемый садовник! Голова у меня не болит. Совсем-совсем. Это фиалки. Ваши фиалки. Разрешите мне завтра и послезавтра, и потом каждый день приходить к вам за фиалками». И убежала. Один остался садовник, задумался. Не понимал он, как сумел заменить и уважаемого пекаря, и умелого гончара, и почтенного аптекаря. Ведь он простой садовник, просто цветы выращивает. Одной простой вещи не знал садовник. Не бывает цветов просто. Все цветы чудесные, все цветы волшебные. Не веришь? А ты поверь. Я ведь тебе не волшебную сказку рассказываю, а правдивую историю. И эта история уже подошла к концу. До свидания, ребята.
Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами, Илия Георгия с очадами, Илия Георгия с очадами, Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, Иерея Евгения, Якона Александра, чтеца Даниила, чтеца Сергия, чтеца Геннадия, Ольги, Екатерины, воина Антония со служащими, воина Сергия со служащими, воина Сергия со служащими, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, тяжелоболящего воина Артемия, тяжелоболящего воина Александра, тяжелоболящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: болящей Марии со сродниками, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Зои, Дмитрия, младенца Евы, Татьяны, тяжелоболящего Дионисия со сродниками, тяжелоболящей Татьяны, Григория, Константина, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, путешествующей Елены, Виктора, Виктора с очадами, Елены с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, тяжелоболящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжелоболящей Юлии, тяжелоболящей Анны, болящей Александры, болящей Людмилы, болящей Юлии, болящей Киры с чадами, тяжело болящего Кирилла, болящего Владимира, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжело болящего Владимира, Елены, Сергия, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из архива Православного радио Санкт-Петербурга.
1: У микрофона сотрудник Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Наталья Михайловна Букштынович. К истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге. История Троицкой площади, где зарождался Санкт-Петербург, изучена достаточно подробно. Тем не менее, хотелось бы дополнить ее одним чрезвычайно важным, но малоизвестным фактом, или же, по крайней мере, фактом, которому не уделено должного внимания на страницах подробно. Тем не менее, хотелось бы дополнить ее одним чрезвычайно важным, но малоизвестным фактом, или же, по крайней мере, фактом, которому не уделено должного внимания на страницах исторических изданий. Прежде чем

А в двухэтажном мазанковом здании размещался сенат. Рядом с площадью находился первоначальный дворец, домик Петра Великого, в строительстве которого вместе с солдатами принимал участие сам будущий император. Домик был возведен в течение 3 дней, с 24 по 26 мая 1703 года, и царь прожил в нем в течение 5 лет, до постройки зимнего и летнего дворцов. Праздновал в нем основание Санкт-Петербурга, начертав его первоначальный план. Здесь же, в одной из комнат, обращенных в часовню, находилась чудотворная икона, нерукотворенный образ Христа Спасителя в терновом венце, перед которым царь Петр молился. Домик, дворец окружали дома важнейших петровских сановников. На большой и малой дворянских улицах располагались 20 таких домов. Санкт-петербургского губернатора Меншикова. Здесь царь вначале принимал иностранных послов. Дом сибирского губернатора князя Гагарина, канцлера Головкина, обер-камергера Брюса и прочих. Поэтому именно на Троицкой площади Главный совет Союза русского народа в конце 1912 года продолжал добиваться разрешения от городских властей построить величественный храм во знаменование всерадостного для России события исполнения 300-летия царствования дома Романовых. Мысль о построении в Санкт-Петербурге храма, посвященного 300-летию правящей царской династии, родилась у Союза русского народа еще в 1907 году при участии санкт-петербургского митрополита Антония Ватковского. Она была доведена до слуха государя-императора Николая Александровича, который выразил одобрение этим намерениям. Сам владыка чрезвычайно способствовал осуществлению этой идеи. Однако продолжительная болезнь и смерть помешали ему довести до конца начатое дело. Тем не менее, митрополит Антоний озабочен был избранием места для построения памятника, имеющего всенародное значение, место, которое бы своим положением и красотой достойно было принять памятник, мощный, как сама народная к царю, любовь. Таковым местом была выбрана владыкой набережная реки Большой Невы императора Петра Великого рядом с храмом Пресвятой Троицы. Свое предложение митрополит Антоний через доверенное лицо внес на рассмотрение Санкт-Петербургской городской думы с тем, чтобы городские власти отвели на свободной городской земле участок для построения храма. В случае согласия города он собирался внести в качестве первой лепты 100 тысяч рублей из сумм Александра Невской лавры. По независящим от Союза русского народа обстоятельствам сооружение всенародного храма памятника было замедлено. Однако нашлось немало людей и обществ, которые поддержали его инициативу и, возводя храмы, стали именовать их сооружаемыми в память царствования дома Романовых. В Санкт-Петербургской епархии таковые храмы возводились при Калязинском подворье в Санкт-Петербурге, при Оренбургском подворье в Нарве, в селении Старосиверское, позднее в поселке Вырица и в селе Тярлево Царскосельского уезда в Ороненбауме. Подворье Федоровского городецкого монастыря Нижегородской епархии, разместившегося в Санкт-Петербурге на Полтавской улице, имело маловместительный храм, перестроенный из часовни. Получив разрешение на возведение поблизости более обширного храма, также объявило его сооружаемым в память 300-летия царствования дома

0: Романовых. Двухэтажный храм был заложен 5 августа 1911 года на углу Миргородской улицы и Товарного переулка. Однако местность для возведения храма-памятника, посвященного такому высокоторжественному событию, безусловно, не соответствовала своему назначению. Поэтому главный совет Союза русского народа в связи с приближением празднования юбилея 19 октября 1912 года обратился в Санкт-Петербургскую городскую думу с прошением, не признает ли она возможным уступить на Троицкой площади потребное под постройку храма по 24 на 24 сажени места и тем самым оставить потомкам память о высокополезной и патриотической деятельности настоящего состава столичной думы на вечные времена. Важнейшим поводом в выборе места на Троицкой площади для построения нового храма было уже существование здесь прежде каменного храма с колокольней, приписанного к Троицкому собору. Заложен он был 26 мая 1775 года и строился иждивением осташковского купца Оленникова. Храм освятили 30 октября 1776 года в честь святого преподобного Нила Столобенского. В 1810 году по указу Санкт-Петербургской духовной консистории пришедшую в ветхость церковь разобрали, а церковную утварь распределили между Троицким собором и Введенской церковью на петербургской стороне. Местную икону святого преподобного Нила, привлекавшую к себе великие массы ее почитателей, поместили в Троицкий собор. После того, как храм святого преподобного Нила Столобенского разобрали, в соответствии с церковными правилами, на месте прежнего престола установили крест. Крест на месте упраздняемых церквей становился для того, чтобы показать последующим поколениям, что место сие свято, и ничто же мирское его не касается. То есть никакая мирская постройка не может быть возведена на месте, отмеченном таким крестом. По закону, за оскорбление старопрестольного креста, тем паче за его уничтожение, полагается нарушителям тяжкое наказание, как за святотатство. Но во время строительства Троицкого моста и раздела земли, оставшийся после сломки старых провианских магазинов, крест был святотатственно разрушен. Главный совет Союза русского народа в связи с обращением в Санкт-Петербургскую городскую думу о передаче этого участка земли под возведение храма-памятника обращает внимание городских властей на следующие обстоятельства. Место святое топчется ногами прохожего люда, служит местом склада строительного материала, а подчас еще худших вещей. Если это возможно было терпеть до сегодняшнего дня, когда прошлое так хорошо было забыто, то теперь, когда непреложными документами и показанием живых свидетелей устанавливается факт существования на этом месте церкви, а после нее креста, первым естественным стремлением каждого русского православного человека будет незамедлительно восстановить крест и тем самым оградить святое место от дальнейшего поношения его людьми, об этом деле неосведомленными. Тогда восстановленный крест не допустит дальнейшего осквернения места, и на этом месте может быть создан только новый храм. Если построение Божьего храма есть дело Богу угодное, то тем паче Восстановление храма на месте освященном, месте бывшего храма, будет делом достойным особой милости Господней. Там, где много лет возносились к престолу Божьему молитвы, где бескровная жертва приносилась во святом алтаре, где несколько тысяч раз совершалась божественная литургия и дивный образ преподобного Нила Столпника снова на старом месте своем примет моление христиан православных. Поскольку исторических подробностей, связанным с возведением на Троицкой площади храма в честь великого подвижника русской земли святого преподобного Нила Столобенского, нами не обнаружено, попробуем сделать некоторые предположения. Во вторую и третью четверть XVIII века значение побережья озера Селигер вследствие усилившихся сношений с Петербургом и Прибалтийским краем очень возросло, и даже на правительственном уровне строились планы соединить озеро Селигер посредством полуреки с озером Ильменем. Новгородский губернатор Сиверс, обозревая свою губернию, которой в то время принадлежала и Осташковская слобода, побывал на озере Селигер, чтобы лично видеть область предполагаемого соединения. Осташков покорил губернатора красотой своего местоположения и промышленным духом жителей, и он посчитал, что Осташковская слобода вполне достойна получить статус города. В письме к императрице Екатерине II, высказав свои впечатления от Осташкова, Сиверс добавил: «Один почерк высочайшего пера сделает из него вскоре значительный город». 28 мая 1770 года состоялось высочайшее повеление учредить в Новгородской губернии город из слободы Осташковской. 2 апреля 1772 года был утвержден герб города Осташкова с таким изображением: щит, разрезной надвое, горизонтальной чертою, золото с голубым, в золотом поле виден рождающийся до половины императорский двуглавый орел с червленными языками, увенчанный тремя золотыми коронами, означающими покровительство Ее Величества. В голубом поле, показующем воду, три рыбы, серебряные, плывущие слева направо, от запада к востоку, изъясняющие промысел обилия рыб. После окончания торжеств в связи с открытием города Осташкова, состоявшихся 23 июля 1772 года, Сиверс писал императрице: «Я должен сознаться, что во всех моих путешествиях не видал я более прекрасного места, и если бы удалось посредством реки Полы соединить Селигер с Ильменем, то Осташков по своему положению сделался бы второй Венецией». В 1775 году город Осташков был приписан к Тверскому наместничеству. Как известно, на Руси было принято в честь важных событий возводить храмы. Примеры тому — храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя в Москве, Петропавловский собор и собор Исаакия Далматского в Петербурге. И надо полагать, что возведение на Троицкой площади храма святого преподобного Нила Столобенского иждивением осташковского купца Оленникова как раз и было связано со знаменательным событием – открытием города Осташкова. Нилостолобенская мужская пустынь Тверской губернии находилась в 8 верстах от Осташкова на острове Столобное на озере Селигер. Основатель пустыни, преподобный Нил, родился в конце XV века в Жабенском погосте деревской Пятины новгородских земель В Крыпецком монастыре он принял постриг в честь великого подвижника Синая, Синайской горы, преподобного Нила Постника. Из Крыпецкого монастыря он ушел в глухой лес на берег реки Черемухи, а в 1528 году перебрался на остров Столобное, омываемый Селигером. Дни и ночи святой Нил проводил в трудах и молитвах. Ложем и стулом ему служили деревянные крюки, вбитые в стену. Отдыхал он стоя, облокачиваясь на крюки, не позволяя себе прилечь. И в пустынь на реке Черемухи, и на уединенный Столобный остров к подвижнику приходило множество народа получить утешение, вразумление, совет, молитвенную помощь. Чаще других святого посещали жители Осташкова, которым довелось быть свидетелями множества чудес, творимых Господом через своего святого угодника. На их глазах стихал ветер, усмирялись волны, когда он молился о тонущих пловцах. И осташковцы хорошо знали по опыту, что в любых скорбях и напастях преподобный Нил Столобенский был скорым помощником и заступником всем, призывающим его имя в молитвах. Кончина преподобного последовала 7 декабря 1554 года. Всего Божий избранник прожил в пустыне 40 лет, 13 лет на реке Черемухи и 27 лет на острове Столобное и ни разу не покидал мест своего уединения, всецело посвятив себя служению Богу. После кончины святого остров Столобное стал местом паломничества многочисленных богомольцев. Слава о чудесах, совершаемых Господом у могилы подвижника, постепенно разнеслась по всей России. В 1594 году здесь была открыта обитель, получившая по грамоте первого русского патриарха Иова наименование Нила Столобенской пустыни, мужского монастыря с общежительным уставом по типу древних палестинских обителей. Первым настоятелем пустыни со званием строителя был поставлен иеромонах Герман. После его представления настоятелем был поставлен отец Нектарий Теляшин. При его правлении пустынь была приведена в цветущее состояние. Отец Нектарий был личностью необыкновенной. Его очень почитали при дворе царя Михаила Федоровича, которому он предсказал рождение сына Алексея Михайловича. Он даже стал восприемником цесаревича Алексея, породнившись таким образом с царской семьей. Это способствовало тому, что русская знать стала помогать обители. Боярин Борис Лыков подарил монастырю соседний остров Городомлю. Князь Дмитрий Пожарский, боярин Колотовский и сам царь Михаил Федорович посылали обители щедрые подарки. Приставился архиепископ Нектарий в Москве 15 января 1667 года. Отпевали его в церкви Московского чудового монастыря в присутствии его крестника, царя Алексея Михайловича. 22 января по завещанию почившего тело его было отправлено в Нилову пустынь для предания земле. Царь пеший провожал тело отца Нектария за Москву. Вскоре после кончины отца Нектария, при котором началось возведение нового каменного храма, стали копать рвы под фундамент и подошли к гробнице преподобного Нила. Земля вдруг осыпалась, и открылись его мощи. Случилось это 27 мая 1667 года. В середине 18 столетия имя преподобного Нила занесли в общерусские святцы, а Нилова пустынь в 18-19 веках стала в один ряд с крупнейшими обителями России – Валаамским и Соловецким монастырями, Саровской и Оптиной пустынями, а по числу паломников она была самой, после гроба Господня, посещаемой в мире. Почти все российские государи посылали в Нилову пустынь свои богатые подарки. Их примеру следовали и высокие государственные сановники. И таким образом, в ризнице монастыря к 1909 году насчитывалось более 2000 предметов, подаренных монастырю высочайшими особами. 12 июля 1820 года в Нилову пустынь совершил паломничество император Александр I. С 18 по 20 мая 1889 года в пустыне на соборных богослужениях у мощей преподобного молился великий князь Константин Константинович. К сожалению, всего 35 лет простоял на Троицкой площади храм святого преподобного Нила Столобенского, покровительствуя Санкт-Петербургу, осуществляя духовную связь Ниловой пустыни со столицей России. Попытка Союза русского народа в начале XX века на этом святом месте вновь возвести храм в честь святого преподобного Нила как всенародный храм-памятник во знаменование 300-летия царствования дома Романовых оказалась безрезультатной. Вот заключение Санкт-Петербургской городской управы от 15 января 1913 года в ответ на обращение Главного совета Союза русского народа об уступке земли под строительство храма на Троицкой площади. Рассмотрев обстоятельства дела и принимая во внимание первое, что запас свободных городских земель, в особенности в центральных местностях, крайне незначителен, каково и обстоятельство обратило на себя внимание Думы, неоднократно высказывается за необходимость принять меры к сохранению городом земельной собственности. Второе. Что тот именно участок, об уступке которого ходатайствует Главный совет Союза русского народа, имелся в виду для постройки нового здания городской думы, и в настоящее время вопрос об этом возбужден вновь. Третье. Что для постройки храма, проектированного стоимостью до 5 миллионов рублей, Главный совет Союза русского народа пока никакими средствами не обладает. И поэтому ходатайство его городская управа полагала бы отклонить, о чем и постановила представить на усмотрение городской думы. Как же могло произойти, что каменный храм в честь святого преподобного Нила Столобенского, воздвигнутый в самом центре столицы, за 35 лет пришел в ветхость. И священнослужители, церковные старосты и прихожане Троицкого собора обращаются к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию с прошением разобрать приписанный к Троицкому собору храм, что ни ризницы, ни утвари особо он не имеет, и что служение в нем бывает весьма редко и большей частью по заказу. Есть времена, когда храмы возводят, и есть времена, когда разбирают, разрушают. Эти процессы всегда являются свидетельством духовного состояния общества. В 1810 году, когда храм святого преподобного Нила Столобенского разобрали, Россия уже стояла на пороге войны с армией Наполеона. В 1913 году непоклонный крест на месте разобранного храма святого преподобного Нила Столобенского, ни храм на Троицкой площади в честь 300-летия правления в России династии Романовых установлены не были. В ночь на 7 февраля 1913 года на Троицкой площади загорелся Троицкий собор, сгорели купол и крыша, а также притвор и колокольня. Были предприняты, казалось бы, все возможные меры, чтобы собор вновь возвести. Создан высочайший учрежденный комитет по сооружению нового собора Святой Троицы в Петербурге под августейшим руководством и покровительством государыни императрицы Александры Федоровны и председательством великого князя Иоанна Константиновича. К разработке проекта были привлечены видные архитекторы Покровский, Аплаксин, Щусев, Суслов, Косяков, Ильин. Волею его императорского величества, предположенный к сооружению в Санкт-Петербурге Троицкий собор, должен был быть спроектирован по образцам Владимира Суздальских храмов. Предполагалось создать новый памятник, мощный, красивый и самобытный. Размерами своими он должен был первенствовать среди всех имевшихся к тому времени на Руси соборов. Однако собор Пресвятой Троицы на Троицкой площади возвести так и не смогли. Вскоре Первая мировая война и две революции 1917 года до основания разворотили российское государство и общество. И от этих событий мы не можем опомниться до сих пор.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу на тему «К истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге» Натальи Михайловны Букштенович, сотрудника Центрального госархива Санкт-Петербурга.

0: С праздником Святой Живоначальной Троицы, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите беседу о покаянии, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ настоятелем храма иереем Евгением Николиным перед вечерним богослужением. Далее жития святых мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины Лапсакийских, преподобного Макария Алтайского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий», страницы дневника православного священника. Акафист Святой Живоначальной Троицы. Затем библейское толкование протоиерея Олега Стеняева о Святой Троице, Пятидесятнице, о сошествии Святаго Духа на апостолов. Беседа о Пятидесятнице с хиеродиакона Серафима Чуркина в цикле «Православный календарь» и рассказ о явлении Святой Троицы Захарии Зосиме. Детская передача продолжит нашу программу, а завершит ее беседа к истории Троицкой площади в Санкт-Петербурге Натальи Михайловны Букштынович, сотрудника Центрального госархива Санкт-Петербурга.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей. Все и вся ожидают Духа Всесвятаго в сей преблагословенный день, когда Церковь празднует двунесятый праздник святой, живоначальный, животворящий, единосущный и нераздельный Троицы. Сколько в мире на протяжении всей истории жизни нашей Церкви было разговоров, сколько было споров о Святой Троице. Некоторые люди, хулители, еретики, даже поднимали пету на то, чтобы посрамить Святую Троицу. Кто-то себе позволял некоторые ереси по отношению к Богу Отцу. Некоторые, и мы недавно вспоминали святых отец Первого Вселенского Собора, и на этом соборе было утверждено единосущие Бога Отца и Бога Сына. А кто-то хотел стать умнее Святой Троицы и хулил Сына Божьего, вторую ипостась, второе лицо Святой Троицы. Кто-то говорил о Духе Святом не так, как учит Святая Церковь, и не так, как исповедовали о Духе Святом святые богоносные отцы нашей Церкви. Но нам всем надо твердо и убежденно исповедовать Святую Троицу, единосущную, нераздельную, Отца и Сына и Духа Святаго. И нашему вниманию в канун этого великого праздника предлагается слово, которое называется «Обновленная жизнь». Господь каждого христианина призывает к этому обновлению. Это обновление, оно происходит не единожды. Оно происходит постоянно, по мере нашего покаяния. Обновление без покаяния не может существовать, а тем более работать в нашей жизни, тем более исправлять нашу жизнь. Только покаяние имеет способность каждому из нас обновиться и стать новым человеком. Как говорит нам Слово Божье, Священное Писание, будьте как боги, как сыны и дочери по Его неизреченной благодати. Святой апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 4 стих, говорит такие слова. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни предлагает нам сей праздник собеседника. Проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть для нас и для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа с наступлением весны. Времена года и вся природа, Богом сотворенная, свидетельствует именно то, что у человека есть возможность называть себя Сыном Божьим, дочерью Бога Отца и Сына, и Святаго Духа, по мере наших дел. Дела наши должны быть в соответствии с той верой, в которой мы получили однажды наставление. И от этой веры ни на йоту мы не должны отступать. Как только происходит отступление, собственно, в этом и находится ошибка человека, который где-то, может быть, по своему несчастью себя возвысил. И как только он отступает, он обязательно спотыкается и происходит падение. И падение может исправить положение дел только после того, когда человек осознает свое убожество, недостоинство. Вот некоторые еретики, они так и не осознали свое убожество. То учение, которое они предлагали, это учение не спасительное. А наследником вечных благ может только тот, кто последовал за Спасителем. И Спаситель обязательно его спасет и от проклятия, и от греха, и от вечной смерти, от вечных мук, что, собственно, не минует тех, кто совершил некогда раскол внутри церкви, осквернил одежду светлую и не захотел исправляться. То есть, должен умереть ветхий наш человек, напоминает нам святой апостол Павел. Человек греха, того греха, с которым мы родились, первородного греха. Первородный грех Господь по милости своей омывает в реках Иордана во время принятия святого крещения. И второе крещение – это постоянное покаяние и осознание своих ошибок. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился по всей земле. И ради этого греха человек был освобожден от границ рая. Его выпроводили и сказали: поскольку ты стал умнее Бога, иди сам теперь путешествуй, ищи. Ищи, и когда обрящешь, приходи. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть искра жизни, того дыхания бессмертия, которым наделил Бог нашу душу. И это дыхание, это семя добра должно произрасти и победить все греховные черни, которые клочьями терзают нашу душу и ежедневно, и ежеминутно пытаются нас сбить с того правильного православного пути. Мы все верующие в Сына Божьего, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силою Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, потому что невозможно влить новое вино в вехи ветхие. Иначе прорвется и то, и другое, и потеряется это обновление. И вновь надо будет его идти искать. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очиститься нам настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенный к свету, почитающий себя мертвую для греха, живое же для Бога во Христе Иисусе. Великое преимущество – ходить в этой обновленной жизни, которая нам Господь дарует безвозмездно. Вот надо обратить внимание на то, что дары человек получил безвозмездно. Это может быть даже, если хотите знать, премиальное отношение Творца к своему творению. И как же мы должны относиться к этим дарам? С благоговением. Благоговейное сердце, оно всегда трепещет пред силой и могуществом Бога и человека, Господа нашего Иисуса Христа. Как только наше сердце черствеет, благоговение мы с вами теряем. Это касается и по отношению к Божьим заповедям, это касается и по отношению к таинствам в нашей церкви. Очень часто христиане, даже не владея этим даром, относятся к тайнам церкви неблагоговейно. А потом они удивляются, почему таинства не служат нам прощения грехов, воздравие души и тела, а наипаче не служат нам к жизни вечной. Потому что перед тайнами надо трепетать. Так говорит нам и напоминает молитва перед принятием святых Христовых таинств. Да не будет это нам во зло или в то, что не является спасением, а будет нам служить во здравии души и тела, в оставлении грехов и в жизнь вечную, по вере нашей. Воспользуемся же и мы этой радостью, И будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде. Но, как говорит светильник нашей церкви, святой праведный отец наш, Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, он говорит, не печалься, если вновь впадаешь в грехи. Вставай, отряхивайся и иди и проси у солнца правды, чтобы вновь ты был обогрет этим теплом, лучами божественной славы. Потому что враг рода человеческого, как лев рыкающий, он ходит, ищет, кого можно поглотить. И даже среди православных, внутри церкви, бывает так, что как будто даже наши близкие люди не хотят нам помочь в деле спасения, а как бы подтапливают нас разными прибаутками, которые совершенно далеки от нашего спасения. И потом вот на этом фоне такой, назовем это не ангельской или евангельской простоты, а, наверное, такого, может быть, беспрецедентного отношения, то есть без такого благодарного сердца, происходит именно то, что Господь попускает разные испытания. Поэтому, конечно, мы христиане, даже если грешим, как вот говорил, помнится, старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, к нему когда приезжали люди тоже на покаяние в обитель Божьей Матери Успения Псково-Печорского монастыря, ему как-то говорит иеремник: «Батюшка, ну а они же такие вот грешные, такие, как же вот так вот вы просто их исповедуете, прощаете и отпускаете по слову апостола. Кому проститься, тому проститься, на ком останется, на том останется». Он говорит: «Знал бы ты, какое у них покаяние». Поэтому Богу угодно, что даже если мы и впадаем в некоторые грехи, Богу угодно, чтобы мы сразу осознавая свою немощь естества, которая нас подгружает, тут же каялись, просили у Него прощения незамедлительно, даже не дожидаясь, может быть, богослужения или исповеди, всегда сразу просили прощения, если кого-то, может быть, оскорбили, обидели, какое-то неряшливое слово из наших уст полетело в адрес нашего близкого или, может быть, даже дальнего. Особенно страшно мы грешим, не замечая грехом осуждения. Вот был однажды случай такой. В одном монастыре был праздный монах. Он всегда был веселым. Вот. Ну, веселый не в смысле, что вот он радовался по слову апостола Павла. А он веселый был просто по жизни. Вот. У него было всегда такое настроение праздное. Он любил немножко и поболтать, и еще что-то любил, и много всего остального. И тут Господь этого монаха призвал. Ну вот, вся братья собралась, помолились, проводили его в путь всея земли, похоронили. Ну, игумен, конечно, так вот очень расстроился, что вот как так вот, так он жил нерадиво. И Господь ему послал ангела, игумена, с сказать, чтобы он не переживал, что сей монах находится в обители Отца нашего Небесного. И тогда игумен со слезами спрашивает у ангела, а что же он такого сделал, что Господь оправдал всю его жизнь? И ангел сказал, что он на протяжении жизни никого не осуждал. Вот не суди, и не судим будешь. А сколько у нас на языке вот этого осуждения происходит? Это так, это не так, я бы сделала так, ну и так далее. Поэтому будем стараться не осуждать, вот, а примером своей жизни, если, конечно, это возможно, показывать то, что нам заповедал Господь. Потому что Он сам нам это сказал. Тогда узнают все вокруг, что вы мои ученики, если будете иметь не осуждение вокруг друг друга, а именно любовь. Она покрывает нас и от зла, и позволяет нам, вот как сегодня мы слышали, обновляться. Обновляться. Будем стараться именно так себя вести. Озаренные светом истины, не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять уже не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной жизни. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

Братья и сестры, 18 мая по православному календарю или 31 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Улии. Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Христины. Мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия. Мучеников Ираклия, Павлина, Венедима, мучеников Давида и Таричана. В этот же день наша Святая Православная Церковь совершает память святых отцов семи вселенских соборов –

страдания святых мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Христины, Ираклия, Павлина и Венедима. Во время гонений, поднятых на христиан язычниками, верные воины Христовы полагали души свои за Господа своего, так что вся вселенная обогрелась кровью мученической. В это время был взят язычниками и христианин Петр, красивый юноша, крепкий сколько телом, столько же и духом. Взят он был в Ламсаке, городе Гелеспонском. Когда Петр был приведен на допрос к Егемону и Эпитимину, то Егемон спросил его: «Ты христианин?» «Да, я христианин», — отвечал Петр. Егемон сказал: «Ты имеешь пред глазами своими указы наших непобедимых царей. Принеси же жертву великой богине нашей Венере». Юноша отвечал: «Удивляюсь тебе, Егемон. Как ты решаешься убеждать меня поклониться скверной и блудной женщине, позволявшей себе делать столь мерзкие дела, что о них стыдно и говорить? Разве вы теперь не преследуете и не караете законом тех, кто позволяет себе делать таковые дела, какие вы приписываете богине вашей Венере? Но если вы считаете свою богиней блудницею, то как же я могу поклониться и принести жертву мерзкой блудодейце? Нет, мне должно поклоняться Богу живому и истинному, царю всех веков, Христу Господу моему. Ему единому подобает возносить жертву моления, хвалы и умиления». Услышав такие слова, Егемон приказал воинам привязать юношу к колесам и терзать тело его деревянными и железными орудиями, сокрушая кости его. Но раб Божий Петр, сколь яростнее был мучим, столь тверже и крепче утверждался в надежде на помощь Господа Иисуса Христа, посмеиваясь безумию Егемонову. Потом Петр поднял очи свои к небесам и начал молиться так: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты дал мне такую крепость и твердость посреди мучений. Сподоби же мне мужественно довести до конца подвиг свой и победить врага нечестивого». Поняв, что муками ничего нельзя было сделать с мужественным юношем Петром, Егемон приказал отсечь ему голову мечом. В это же время был взят и заключен в темницу и Дионисий, исповедовавший также веру христианскую. Когда Егемон собирался идти из Ламсака в Троаду, город, лежащий близ Гелеспонской области, к нему были приведены два воина, христианина, происходившие из Месопотамии, по имени Андрей и Павел.

святой, двоицы. И в ответ на это его желание Бог на него наводит глубокий сон, из него рождается Ева. В русском, в славянском, во многих текстах нам говорится о том, что Бог взял ребро Адама, из нее создал Еву. На древних языках ребро и сторона – одно и то же слово. Во многих аскетических писаниях говорится о том, что человек, тот или другой подвижник, спал на ребрах своих, что значило просто лежал на голой земле на боку. И здесь речь идет не о том, чтобы Бог взял одно ребро, из него сделал бы Еву, а в том, что он разделил бы две половины в человека, две возможности в человеке, мужскую и женскую. И это было сделано не односторонним решением божества, а в ответ на то, что человек обнаружил, что он единственный одиночка, и что в нем есть возможность чего-то другого, чего он не знал тогда, чего мы можем назвать любовью. То есть обнаружением, что есть другой, а другой одного же корня, что и друг, другой, который ему подобен. И мы это видим, опять-таки, в этом рассказе. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть нечто, не совсем относящееся к тому, что я сейчас говорю. Есть в еврейской письменности рассказ о том, как поставили вопрос одному раввину о том, почему Бог создал Еву из ребра. Вещественный в предмете, как бы, когда он мог бы его создать из его ума, из его головы. И ответ, который дал этот раввин, мне кажется, замечательный. Потому что ребро – это та часть тела, которая ближе всего к сердцу. И вот когда Адам оказался лицом к лицу с Евой, он на нее посмотрел, и в еврейском тексте он сказал, что «я Иш», а это Иша. То есть это я в женском роде. Это я себя узнаю. И мы знаем из естественной науки, что в каждом из нас заложено и женское, и мужское. И что каждый из нас в себе содержит эти два элемента с преобладанием того или преобладанием другого. И когда Адам увидел Еву, и Ева увидела Адама, они друг на друга посмотрели, и они могли сказать, ведь это я передо мной, перед моими глазами. Но в такой красоте, такой дивный, которого я могу полюбить всем своим существом, отдать себя полностью, неограниченно. Это момент, когда родился не пол в нашем униженном смысле слова, а развлечение двух, который увидел себя, каким он себя не мог видеть в себе самом, изумился. И поэтому так значительно и на русском языке,

0: многих языках употребление слова «ты». «Ты» — это значит «другое я», «альтер-эго», как говорили на латинском языке. Это я, но я, стоящий перед собой в неописуемой красоте, стоящий перед собой таким, каким я могу полюбить всем своим существом, соединиться всем своим существом, потому что это я. И здесь мы видим цельность человека. Пока человек был только единицей, он был возможностью. Здесь он осуществлением. Осуществлением не двух полов, а полноты одного человека, который проявляется в той любви, которая соединяет двух и делает двух плотью единой. Как говорится о браке. Есть детский рассказ о том, как один человек сидит у себя в комнате, и другой человек стучит в дверь. Один человек – это, если можно так сказать, Адам, а другой человек – это Ева. И стучащий ждет ответа. И тот, кто заперти, говорит: «Кто ты? Отвори мне. А ты мне скажи, кто ты?» «Да это я. Я не знаю тебя». И тогда тот, кто наружу, отвечает ему: «Как ты не знаешь? Это ты сам». И вот мне кажется, что в этой встрече Адама и Евы именно это происходит. Почему они друг другу говорят «ты»? Потому что они одно в двух лицах. И так важно для нас то, что мы употребляем это слово «ты» по отношению к Богу. Это не фамильярность. Это то, что этим мы утверждаем, что Он и мы так соединены друг со другом, так едины непостижимым образом, божественной любовью и нашей слабой ответной любовью, что, как Исаак Сирин говорит, «Бог ближе к тебе, чем твоя собственная душа и жизнь». Вот почему мы говорим «ты» Богу. Потому что ближе этого не может быть. Потому что я сам себе не могу быть так близок, как Бог мне и я Ему. И согласно с этим и развилась дивная святоотеческая и апостольская богословие о брачной любви, когда оба делаются едиными, так как Адам и Ева были едины до падения. Я на этом кончу сегодняшнюю свою беседу, которая продлилась дольше обычного. Я прошу об этом прощения. Давайте помолчим немножко и потом помолимся вместе.
1: Братья и сестры, вы слушали запись беседы митрополита Сурожского Антония.

Гуси-лебеди. Жили старичок со старушкою. У них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка», — говорила мать, — «мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. Будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали, посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не откликнулся, выбежала в чистое поле. Метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и маленьких детей крадывали. Девочка угадала, что они унесли ее братца. Бросилась их догонять, бежала-бежала, стоит печка. «Печка-печка, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся». Печь не сказала. Побежала дальше, стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, скажи, куда гуси полетели?» «Съешь моего лесного яблока, скажу». «О, у моего батюшки и садовые не едятся». Побежала дальше, стоит молочная речка, кисельные берега. «Молочная речка, кисельные берега, куда гуси полетели?» «Съешь моего простого киселика с молоком, скажу». «О, у моего батюшки и сливочки не едятся». И долго бы ей бегать по полям, да бродить по лесу. Да, к счастью, попался еж. Хотела она его толкнуть, побоялась наколоться, и спрашивает: «Ёжик, ёжик, не видал ли, куда гуси полетели?» «Вон туда-то», — указал. Побежала, стоит избушка на курьих ножках, стоит, поворачивается. В избушке сидит баба-яга, морда жиленная, нога глиняная. Сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла, а гуси за ней в погоню летят. Нагонят злодеи, куда деваться? Бежит молочная речка, кисельные берега. «Речка, матушка, спрячь меня, съешь моего киселика». Нечего делать, съела. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели. Вышла она, сказала «спасибо», и опять бежит с братцем, а гуси воротились, летят навстречу. Что делать, беда? Стоит яблонь. «Яблонь, яблонь, матушка, спрячь меня! Съешь мое лесное яблочко». Поскорее съела. Яблонь ее заслонила веточками, прикрыла листиками. Гуси пролетели. Вышла и опять бежит с братцем. А гуси увидели, да за ней. Совсем налетают. Уж крыльями бьют, того и гляди, из рук вырвут. К счастью, на дороге печка. «Сударыня печка, спрячь меня! Съешь моего ржаного пирожка». Девушка поскорее пирожок в рот, а сама в печь села в устьице. Гуси полетали, полетали, покричали, покричали и ни с чем улетели. А она прибежала домой, да хорошо еще, что успела прибежать, а тут и отец, и мать пришли.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Воина Германа. Кирилла. Путешествующей Елены. Тяжелоболящей Юлии. Тяжелоболящей Анны. Болящей Натальи со сродниками. Болящей Татьяны. Болящей Ирины. Болящей Александры. Болящей Елены. Болящего Бориса. Болящей Иулии со сродниками. Тяжело болящего Алексея. Тяжело болящего Леонида со сродниками. Тяжело болящей Ольги с очадами. Киры с очадами. Болящего Олега со сродниками. Елены с чадами. Виктора. Виктора с чадами. Владимира. Болящей Людмилы. Антония. Тяжелоболящей Натальи. Екатерины с чадами. Отарковицы Марии. Нины с чадами. Елены с чадами. Болящей Марии со сродниками. Болящего Иерея Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Протоиерея Геннадия с прихожанами. Тяжелоболящего Леонида со сродниками. Болящего Алексея со сродниками. Протоиерея Анна с прихожанами. Тяжелоболящего Леонида со сродниками. Путешествующей Ирины со сродниками. Константина. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Григория. Зои. Дмитрия. Младенца Евы. Болящего протоиерея Игоря. Болящей Галины. Елены. Сергия. Спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Прежде всего, позвольте поздравить вас с великим праздником Пятидесятницы, Троицы, всенародным российским праздником, праздником всех христиан. Это особый день и в истории России, и в нашей культуре, и, думаю, что в жизни каждого человека. Правда, бывает и беда такая, что не каждый человек осознает это. И для того, чтобы нам в эти дни Святой Троицы и Дня Святого Духа глубже осознать то, что происходит с миром, с нами, в наших взаимоотношениях, и, может быть, ту роль, то призвание свое, которое мы должны исполнять в эти дни и в последующие дни. Вот для этого я сегодня осмеливаюсь прикоснуться к этим святым словам и попробовать заглянуть в их корни, для того, чтобы нам поглубже вразумиться. И прежде чем мы начнем разговор о очень простом и, наверное, одном из самых таинственных в русском языке, в славянских языках и в языках мира слове «три», корни «три», прежде чем мы начнем эту беседу, я хочу объясниться с теми из наших слушателей и собеседников сегодняшних, кто, может быть, является людьми высокоучеными и сведущими не только в лингвистической науке, антропологии, этимологии, но и в символических каких-то науках, в мифологии и так далее. Дело в том, что помимо научного знания, и в частности научная этимология, напомню, логос – это слово, этимон – это образец истины, то есть этимология – это усматривание истинных образцов человеческих отношений в живых словах. Так можно предмет этой науки сформулировать. Но этимология – это не только наука, это еще и способ богопознания, самопознания человека, мышления и путь поиска сути вещей, предметов, и путь поиска направлений дальнейшего жизненного пути, руководство к действию, путеводное ведение. То есть смотреть в корень слова, называющего то или иное явление, тот или иной предмет, для того, чтобы в этом корне увидеть икону, образец истины. И, вразумляясь этим образцом, следуя ему, спасаться от ошибок, от совращений со своего жизненного пути, от потери себя. Поэтому то, что я вам сегодня буду предлагать, с одной стороны, корнесловное толкование и слова «три», и связанных с этим святым словом и сегодняшним праздником близких слов, это основано на научных исследованиях. Но, с другой стороны, это, конечно, имеет и характер аллегории, близко к притче и близко, ну, если угодно, к творческому осмыслению, да, потому что каждый человек, заглядывая в корень слова, видит там свое. И здесь, конечно же, присутствует то, что называют ученые субъективностью, и, к сожалению, почему-то вот современная светская наука, часто забывающая о Боге, возводит в степень такого идола, верховного, вот это так называемую объективность, это объективное знание, безликое. А вот знание личностно воспринимаемое, основанное на личной вере, да, на исповедании, оно почему-то отметается как ненаучное, что, по-моему, глубоко ложно и неправильно. Я не буду называть сейчас имен, но могу вам привести такой очень характерный пример. Показывали по кабельному телевидению Санкт-Петербурга, есть такое телевидение у нас, оптоволоконная там связь. Вот беседу, связанную с корнесловием и с корнесловным мышлением. И на этой беседе вот во время спора один ученый, такой известный, филология, человек очень одаренный, очень много знающий, вот возмущенно так мне воскликнул, когда я толковал слово «путь» и связано с этим слово «единство». Один и единица, вот эти слова, с сегодняшним праздником, они тоже связаны, правда, потому что Господь един в трех лицах. И когда мы об этом говорили, я опираюсь на исследования ученых, которые есть в словарях, в частности, вот двухтомный словарь Петра Яковлевича Черных, этимологический, но истолковал слово «единица», и, соответственно, слово «один» вместе с ним связано к этому корню восходящему, как сочетание двух корней.
Последний корень тот же, что в слове «иной», «ин», другой, но в слове «инок» мы имеем. Это. А первый корень возвел, чтобы поближе, попонятнее было всем присутствующим, к слову «одос», «путь», что позволительно, потому что индоевропейский более глубокий корень, там с йотом «эйтон» звучит, он настолько мощный, что он порождает очень много плодов, в том числе и является отцом вот этим таким, ну, стеблем, стволом, может быть, для вот этого рождя, веточки, называемой греческим словом «одос», что переводится «путь». И поэтому слово «один», как сочетание двух корней, иной путь человека, да, путь в Царствие Небесное, не тот путь, который мы видим вещественными глазами, а вот единство троичного, трех ипостасей, это есть путь возвращения человека от смерти к жизни, от смертного к нетленному, от праха к Отцу Небесному. Это путь фактически блудного сына, если о притчах говорить. И вот это его собеседник тогда так возмутил. Он сказал, что это не научная этимология. То есть ученые люди пусть сегодня немножко посмиряются, потому что какими бы учеными мы ни были, стремясь только к своей объективности, мы субъективность под свою прячем и личное часто выдаем за объективное и общепризнанное, хотя именно объективная наука толкует по-другому. Часто надо просто, если уж кто-то очень оскорбится каким-то моим толкованием и скажет, что это все не так, помнить, что мы видим и слышим не то, что есть на самом деле, а то, что мы хотим увидеть, и то, что мы готовы услышать, а все остальное отметаем как чуждое, ненужное и, в кавычках, ненаучное. Поэтому потерпите, родные мои, может быть, сегодня какие-то истолкования покажутся вам неожиданные, воспримите это как мою притчу, мое субъективное исповедание, видение отдельного человека, которое, может быть, кому-то поможет, кого-то вразумит, а кого-то побудит к тому, чтобы начать свой поиск и найти свою точку зрения на те корни, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, слово «три». Обращусь к великолепнейшему научному исследованию Владимира Николаевича Топорова. Это известнейший специалист в области этимологии, антропологии и тех гуманитарных наук, исторических наук, которые именно связаны с корнями человеческой культуры. Вот я держу в руках первый том его великолепного трехтомника, который называется «Исследование по этимологии и семантике». И здесь древо, корни которого уходят вот в звук и смысл. И этот в высшей степени образованный, добросовестный ученый, он как раз в предисловии к своей книге говорит о многих видах этимологии и о наднаучной тоже, потому что есть все-таки знания, открываемые нам свыше и не поддающиеся никаким синхрофазотронам там и прочим ускорителям частиц. Да, с Фомкой туда не вломишься. Только вот умолив Господа о вразумлении именно, может быть, в эти дни помолившись о сошествии Духа Святаго и о вдохновении, человек может получить какие-то вразумления от Господа и откровения для себя. Вот этот ученый, по-моему, великолепно осознает, что научный путь, путь такой вот, как ученый говорит, методом тыка, да, пробы ошибок, очень похож на путь слепого с палочкой, правда, продвигающегося осторожно, нащупывающего путь, проверяющего, не утонет ли он здесь. Но все-таки мы помним, что если без Божьей помощи продвигаться и не последовать заповедям христианским и Святому Писанию, то сбудется то, что в Святом Писании есть, когда слепой ведет слепого, сами знаете, куда падает. Так вот, не слепо, а на основе исследования именно мировой культуры и мировых религий и верований, в том числе и языческих верований, Владимир Николаевич Топоров приступает к вот этой теме изучения семантики троичности, в
частности, больше всего тут привлекает славянское языческое слово «тризну», поэтому язычников упомянул. Но он в начале своего исследования, ссылаясь на очень авторитетных ученых мировых, светил, доказывает, что слово «тризна» и слово «три» связаны общим корнем. И здесь он уже в конце исследования приводит вот такую данную. Вот такие данные, такую информацию, простите. Цитирую вот этот том. Итак, страница 284 первого тома исследования Владимира Николаевича Топорова. Если вспомнить, что генетический третий является младшим сыном громовержца, названным им смертью, часто как раз с помощью лишь расчленения, размельчения, раздробления, растолчения, растирания его тела. Но преодолевшим смерть, сравните с древнегреческим нектар, напиток бессмертия, тар, индоевропейское тер, тр, что в индоевропейском языке реконструировано как преодолевать, побеждать, согласно исследованию, известному исследованию Питера Тимы. И многократно увеличившим свою плодородную силу, то его образ как раз и реализует идею вечной смены в цикле жизнь, смерть, жизнь, вечного преодоления, проникновения, проницания по вертикали всех трех миров. Именно поэтому связь персонажа, кодируемого как третий, тритья, с этими действиями оправдана и семантически, и формально. Сравните с индоевропейским тер, тере, тери, трей, три. И с расширителями тереть, растирать, сверлить, преодолевать, достигать, спасаться. И ряд образований от этих корней практически неотличимых от производных и от индоевропейского числительного три. Естественно, что вопрос о соотношении этих элементов нуждается в дальнейшем исследовании. Тем не менее, сама густота слоя ассоциаций мотива троичности с темой смерти, загробного мира, жертвоприношения производит достаточно внушительное впечатление и не может быть отнесена за счет случая. Действительно, этот корень настолько древний, что глубина и мощь вот этих ассоциаций, научно названной связи ассоциациями здесь, она поражает. И приступая к этому совершенно необъятному для человеческого умозрения миру, называемому словом «три» в русском языке, и, поверьте, в очень многих языках мира, и уже мертвых, почивших, если это на народах почивших, и в живых, и в восточных, и в западных, и в европейских, и азиатских, и так далее. То есть, действительно, мы с вами прикасаемся к огромнейшему пласту мировой культуры, говоря о троичности, о троице и произнося это святое слово, этот корень «три». Хочется подчеркнуть, что ассоциация – это латинское слово. «Ас» значит «вместе», «восстановить», «снова». А «социари», «социус» – это «связанный». Ну, вот сочленённый, соединённый, да? То есть это восстановленная связь. Вот что такое ассоциация. Диссоциация – это значит разрешение, разрыв связи. А вот связывание, вязать и решить, я все время этот образ вот заповеди Христовой, обращенный к апостолам, все время подчеркиваю, что апостолы – посланники Божии. А сейчас каждый христианин, церковленный, апостольское служение исполняет. То есть вязать и решить – вот труд христианина, направленный на спасение и вразумление тех часто заблуждающихся людей, которые могут погибнуть в пучине греховной жизни, в своей слепоте, вот говорят, слепая ярость там, и так далее, да? Гнев слепой, озлобленность. То есть, действительно, вот в мире, где есть смерть, где есть вражда и война, долг каждого христианина – это вязать и решить, то есть устанавливать вот эти, по-латински говоря, необходимые ассоциации, чтобы люди прикреплялись, привязывались к Божьему, к Высшему, к Вечному и отрешались от смертного, гибельного, заразного, грязного и превращающего человека в зверь.
И то, что здесь Владимир Николаевич Топоров указывает нам, что индоевропейский корень «тр», корень слова «три», да, означает преодоление, победу над смертью, и ссылается на более ранние исследования вот, ученых из других стран, то именно вот это восхождение от временной жизни, к сожалению, большому для нас с вами, через смерть, но опять скажем, через временную смерть, да, к жизни вечной, к преодолению смерти. Вот это восклицание смертью, смерть поправ, да, это словословие Христово, это образец для каждого из нас. То есть нет такого христианина, нет такого человека на земле, для которого бы вот эта дорога жизни, этот путь, указанный Христом, был бы не душеспасительным и не обязательным. При том, что мы свободны в своем выборе, что у нас есть своя воля, и этим мы подобны Богу, своей свободой выбора, мы спасаемся тем, что следуем Христу. И вот в этот день, в день действительно преодоления, нужно вспомнить, что все символы этого праздника и все, что происходит сегодня и будет происходить завтра, по-научному скажу, в атмосфере, в природе, в наших семьях, вокруг нас, с нами и в нашем внутреннем мире, все это метафоры, дорогие мои. Слово «метафора» греческое, напомню, не устану напоминать, потому что это основа корнесловного мышления. Мета – пере, ну, или сверх, да, пере, сверх, перевод вот через верх, мета – пере, и ферро – несу. И поэтому, ну, форо – это донесенное, да, поэтому метафора – это переносный смысл, перенос символа, образа от вышних к нижним, из мира горнего в мир дольный. Для чего? Для возвращения. И здесь давайте вот посмотрим на образцы этих метафор, этих символов, которые были ведомы всем нашим предкам, даже самым простецам деревенским, не особо образованным, были ведомы, как говорится, испокон веков, и были ведомы еще и в языческие времена тоже, милостью Божией, потому что Господь всем хочет спастись и вразумляет образцами природной жизни, того, что есть в окружающем мире, своими посланиями, вразумляет и язычников тоже. И здесь давайте вспомним ту радиопередачу, которая у нас с вами была давно и была посвящена роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». И когда он там рассказывает о семье Лариных, он описывает, как в первой половине XIX века, а значит, и в XVIII веке, еще раньше, патриархальные семьи русские, деревенские семьи, помните, они хранили в жизни мирные обычаи, милость старины. Да, вот эти хранители старины, как они праздновали Троицу. И я процитирую вам. «В день Троицы, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три». Это рассказ о Ларинах, как они молились в Троицу. И я специально вчера заглянул, готовясь к нашему сегодняшнему общению, в интернет, чтобы посмотреть, как там вот современные русские люди и современные культурные люди, читавшие Пушкина, вот воспринимают эти строчки. Там огромная полемика, но все-таки докопались до того, что было известно в начале XIX века, совсем недавно. Оказывается, заря, вот я сегодня Василию Ивановичу зарю подарил, пучок зари привез ему с огорода и подарил. Это современные ботаники так определяют, что это любисток, ну, вид сельдерея сейчас, да. И уже люди, которые ближе к истории, чем к ботанике, дополняют, что действительно наши с вами предки –
когда не было дешевой бумаги. И нельзя было свечечку держать так, чтобы не обжигал вот горячий воск. Просто голой рукой. А свечки тогда были большие, пчел было много, воска много было. А воск он здорово обжигает. А молебен-то длинный, а там еще и коленопреклоненный. То есть надо защитить руку-то. Вот они использовали то, что росло при дороге. И обильно очень росло на Руси. Вот любисток, зарю эту использовали. Собирали вот эту зелень. И сейчас, смотрите, даже вот мои родственники меня вразумили. Оказывается, настолько естественно даже для современных вот огородниц, любительниц дачи, для пожилых женщин средних лет, собирать вот сейчас и заготавливать именно в троицкие дни вот это растение на весь год. Прямо. То есть эти пучки зари, они ими весь дом увешаны. И аромат стоит прекрасно. Оказывается, когда раскаленный воск падает на вот этот, на эту зарю, пучок зари, то аромат по всей церкви разливается. То есть они действительно выбрали себе очень благодатное растение. И что же это за слезки три в Троице? Смотрите, опять число три. Помните, что такое корень три у нас? Я еще раз напомню, потому что мы не читаем, а слушаем. Это преодолевать, побеждать. Это победа жизни над смертью. Да? Смертью смерть поправ. Вот что такое три. Как пишет ученый. Жизнь, смерть, жизнь. Да? Переход от временного к вечному. Ну, и тогда, конечно же, мы задаемся вопросом. А слезы-то тут при чем? Чего плакать? А потом мы еще Есенина раскрываем. И вы знаете, что это поэт-то от земли, от сахи, от бараны, да, и в деревенской школе учился, кстати, у священника учился, он и церковно-приходское образование у него было в начале, прежде чем в Питер-то переехать и погибнуть бесславно, к сожалению, во многом очень... в раннем возрасте, в расцвете творческих сил. Вот этот вот действительно соловей земли русской. Но среди людей-то он, конечно, прославился как величайший дар необыкновенный. Но он тоже, вот почему я вспоминаю в своих ранних стихах, где он воспевает как раз и труд земледельца, да, и деревенский образ жизни, и близость человека к природе. Ему очень близки эти языческие мотивы вот были, обожествление природы. Очень много стихов у него. Он тоже в одном из стихотворений говорит, что он идет к Троице плакать на зарю. То есть вот опять великий поэт русский уже в 20 веке подчеркивает, что обычай плакать на зарю сохраняется. И почему именно три слезы? Да потому что тройственность – это полнота жизни, полнота победы жизни над смертью. И без этого плача, как верили наши языческие предки, без плача на зарю, можно остаться без урожая. Потому что будет засуха, и после жизни будет только смерть. И если Господь не дождит иссохшую землю, то и плодов, урожая не будет. А это значит, зимой-то помрет семья, потому что кормились-то действительно своим потом и кровавыми мозолями землю поливая. Как сказано, в поте лица будешь добывать хлеб свой. То есть вот те люди, которые... еще в дохристианские времена на Руси действительно кормили себя и весь свой мир, всех окружающих людей, да, выращивали хлеб, они прекрасно знали, что без вот этого троического поклонения хлеб не вырастешь. Без меня не можешь тебе ни часу уже, помните слова Христа, что каким бы опытным и физически сильным не был земледелец, какая бы у него ни была семья и там дружина батраков, если Господь не даст вовремя солнца, вовремя дождя и не благословит труд крестьянина, то урожая-то не будет. И будет победа смерти над жизнью тогда. А возрождение, вот символ возрождения, это, конечно, все зеленое, зеленый цвет, да, цвет надежды на наше возвращение к вечной жизни после увядания. Это еще все и содержится еще в одном слове, очень близком нам с вами, в слове, которое мы повторяем каждое утро и каждый вечер на молитве келейной своей,
утреннем правиле, называя себя травой. И приступая к причастию, мы удивляемся, как же я, трава сей, будучи травой, и неопально причащуся огня. Да? То есть вот, слушайтесь, три, трава – это однокоренные слова. И пусть ученые мужи здесь особо не возмущаются, может быть, они в словарях сейчас Фасмера даже и черных лихорадочное отыскивание найдут, и будут опять, может быть, нас с вами критиковать за то, что мы что-то там выдумываем. Но я, опять же, ссылаюсь на научные труды, в частности, и Владимира Николаевича Топорова, и на те символы Ветхого и Нового Завета, которые связаны именно с раскрытием тройственной природы мироустройства, тройственной природы человека, с раскрытием через образы горящей травы, горящего куста. Я о непалимой купине целую передачу в свое время делал. И образы, которые действительно и в других словах, в частности, нашего с вами языка содержатся. Я не буду сейчас нас погружать в пучины мирового сравнительного языковедения, потому что часа на это не хватит. Но напомню, что такое слово, как «отравиться» или «потрава», это однокоренное тоже слово, уже теперь с травой, да, и символом тройственности. И когда мы вспоминаем книгу «Бытия», то мы видим, что траву сильную Господь дал в пищу всему живому. И действительно, вот читая жития святых, подвижников земли русской, в частности, и целителей святых, и Киево-Печерских целителей, мы, знакомясь с их подвигами, узнаем, что вареной травой можно исцелить любую болезнь, то есть восстановить при помощи травы сильной Богом нам данным не только как для насыщения чрева, да, но для восстановления нашей внутренней тройственности в гармонии, в единстве с тройственностью всего мироустройства, в уподоблении Троицы. Поэтому зеленый цвет в Троицу, и вот березки, которые мы украшаем, и трава, которую мы устилаем часто пол в храме, потом эту траву часто ведь под божницы в деревнях клали, как первое средство от всех болезней, и помогало. Думаю, что и сейчас верующим поможет. То есть вот это осознание себя как травинки, былинки, оно очень вразумительно для нас с вами, родные мои. Смотрите, ведь что такое живая трава? Что такое живая трава? Да она и глаз радует, она и исцеляет, она и насыщает, и она, погибнув, воскресает. И то, что в ней есть и вода, и огонь, и земля, и воздух, ну, про фотосинтез все знают, там теперь уже в школе это учат на уроках о ботанике. Вот это действительно чудо Божье. И это пример для нас с вами, чтобы не оскорбляться, не лишаться влаги, не иссушаться по своей воле, чтобы не пылать гневом неправедным и не поддаваться вот в себе же содержащейся вот этой силе, которая может разрушить и себя самого, и окружающее, не вспыхнуть, да, вот что такое пылающая трава. Мы представляем, это огромная опасность для всего, да, окружающего, и для жучков, там, паучков, и для домов человеческих, и такие пожары страшные бывают от сухой травы. Вот. Поэтому есть слово, конечно же, и о травах. Да, то, что может при нарушении вот этой тройственности, при нарушении соотношения трех ипостасей единства, может разрушить человека. И когда мы говорим о триипостасном божестве, нужно помнить, что греческое слово «ипостась», оно очень легко переводится –
Ну, мы знаем, вот опять же, от ученых, которые очень любят греческий язык, такой термин, как гипо, да, гиподинамия, гипотония и так далее. То есть это пониженное, поддающееся, да, подчиняющее себя. И стасис – это стоящее. То есть ипостась, дословно в переводе с древнегреческого на русский, это добровольное соподчинение, подчинение другому. И когда старший служит младшему, когда родители служат своему немощному ребенку, да и взрослому ребенку, а ребенок, набираясь сил, служит своим родителям, вот это сослужение вместе. Ведь, знаете, в хорошей, достойной семье очень простой сейчас, вот и светские психологи такой проверочный пример приводят, сразу виден тут дух семьи и уровень культуры семьи. Вот поставят вазу с яблоками и сверху положат самое крупное, красное, красивое яблоко. И вот если семья вся сядет вокруг, возьмет по яблочку, это яблочко останется лежать, его все будут друг другу. Вот это ипостась-то. И есть и сыновняя ипостась, и отеческая ипостась, и материнская, и, конечно, ипостась духовная. Чтобы все лучше это приносить тому, кто в тебе и в ком ты, и кто для тебя все. И вот это и есть основа единства, три ипостасного. Поэтому вот этот иной путь жизни, помните, один, да, одес, путь иной, иной путь жизни, не хищнический, не направленный на преодоление чужой воли, не направленный на победу над другими близкими тебе людьми, любящими тебя людьми, твоими братьями, сестрами, да даже над врагами, помните заповедь о любви к врагам, да, а направленный на сослужение, на единение всего человечества во Христе и на духовное единение, когда мы все одно, да, почему говорят, Бог есть любовь. Вот это торжество любви, это и есть основа единства Троицы. Есть основа нашего телесного, душевного и духовного здоровья. Тут много есть ипостаси у нас, и во всем мы Троица, да, тут можно говорить и, допустим, ну, там, ум, разум и чувства, да, кто-то из ученых скажет подсознание, сознание, сверхсознание, каких только нет измерений у нашего вот внутреннего текста, у нашей триипостасности человеческой, потому что мы подобны Богу. И здесь, дорогие мои, давайте еще раз посмотрим на ту икону, которую я слышал, вот, слава Богу,

того, что согревает нашу кровь, энергией, да, сила, символ любви. В чаше-то ведь телец. И вот эта тройственность иконы Ветхозаветной Троицы и 50-й псалом, который каждому из нас очень хорошо, я надеюсь, знаком, особенно последние его строки, когда Господь благоволит нас, чтобы мы принесли жертву правды, вот тогда на алтарь Божий будут возложены и возлагаются тельцы. В чем же тут неподобие человека Богу? В чем же тут недостаток тельцов, который делает жертву тельцов неугодной Господу сейчас? Да когда мы служим только телесному своему телу, когда мы тело делаем Богом и золотого тельца ставим как идола выше, вот это равенство Триипостасной Троицы нарушаем, да? Тогда мы, отделяя телесное от души и духа своего, принося тельцу в жертву все сокровища человеческих чувств, в том числе и любовь, ведь жертву в тельцу, правда, Василий Иванович, ведь приносим, да? Ведь бывает же такое. И еще и самое страшное, когда люди свою принадлежность Богу, свое рабство Божие, то есть будущее сыновство Божие, потому что раб и ребенок – это один корень, отрочи по-церковно-славянски, да, отроками и рабов, и детей называли в древности. Вот когда мы все это приносим в жертву тельцу, ну, становится телец золотым. Но золотого тельца этого лучше б не видеть. Потому что угодно Богу жертва правды, когда человек своей временной, телесной жизнью готов не на словах, а на деле пожертвовать ради истинной любви, ради Бога. Вот тогда-то настает царство истины, и тогда-то вот в этой Троице, подобие Богу Троицы, человеческой Троицы, череда жизни, смерти и жизни завершается благополучно торжеством вечной жизни во Христе. И необходимым условием такой вот жертвенной человеческой жизни, надежды на то, что Господь примет как жертву Авеля, помните, там ведь лучшего своего ягненочка от всего стада Авель выбрал, наверное, самого любимого своего, этот юноша, который наверняка, будучи пастухом, очень любил все живое, сотворенное Богом, но Богу Божье отдал он. И эта жертва была принята. И это прообраз и нашей с вами жертвы, дорогие мои. Потому что торжество человеческого духа над плотью, истинное торжество, возможно только с Божьей помощью. Возможно только на основе истинной любви, которая есть приближение человека к Богу, которое есть главное связующее все живое, сила, исполняющая нас в эти дни такой радостью, таким горением о Господе. И вот здесь давайте задумаемся над тем, что же такое вдохновение вот именно в эти дни Святой Троицы, Пятидесятницы, истинное вдохновение. Напомню вам, перед тем, как мы послушаем с вами очень вдохновенную песню, притчу моей хорошей знакомой и сестры о Господе Светланы Копыловой, прежде чем послушаем ее произведение очень вдохновенное, я вам напомню, что есть две пятидесятницы и две троицы. Одна ветхозаветная, когда после вот Песаха, что значит «прошел» по-русски,

переводе с еврейского языка на русский, когда ангел прошел мимо помазанных кровью ягнят, ворот и домов богоизбранных, находящихся в плену у египтян, израильтян, да, и вот через 50 дней после исхода из Египта даровано им было спасение в виде заповедей Моисея. Поэтому это Пятидесятница, это праздник подчинения человека закону Божьему. Праздник спасения человека. Там еще это было связано, конечно, у них и с опресноками, потому что не успели ни закваску туда свою положить, и хлеб у них пресный был. Они вот ничего квасного там рассказывал не ели. И наша это Пятидесятница новозаветная, 50-й день, да, после Пасхи Христовой, вкушение, помните, тайную вечерю, да, плоти и крови Божией, когда вместо агнца Господь себя приносит в жертву, в очищение, в оставление грехов для спасения в жизнь вечную. И вот здесь-то, на 50-й день, как основа торжества любви над страхом быть убитыми, истребленными, да? Потому что вот многие сейчас богословы говорят, что истинный страх Божий – это не просто страх наказания за нарушение закона от Бога, который, конечно, есть этот страх, но это страх отпасть от любви, стать нелюбимым и нелюбящим, то есть пропасть и отпасть от Бога. Величайший страх этот, и он основа всего. Так вот, действительно, в день сошествия Святаго Духа апостолы вдохновились. Ведь что такое эти языки пламени? Это вдохновение. И потом было написано четверо Евангелия, были написаны деяния апостолов, и были написаны величайшие слова, которые спасают всех нас, исполняя нашу душу любовью. Вот для того, чтобы нам на примере простого человека, я знаю, что Светлана – это очень простой человек. Вот каждый, кто встретится с ней, видит, что, несмотря на величие своего таланта, это настоящий друг, настоящая сестра о Господе, и она исполнена простоты. Вот давайте очень простую ее притчу о цирюльнике сейчас послушаем и разглядим в ней, услышим, что же такое плоды вдохновения простого человека.

Ну, вот в этой простой песенке, очень такой понятной каждому из нас и городской, по-детски, может быть, простой, открывающий нам наши собственные несовершенства, да, мы видим, насколько плодотворными бывают вдохновения тех людей, которые смотрят на окружающий мир с любовью. Даже вот лицо небритого бродяги, как мы говорим, бомжа, может вдохновить человека на защиту Божью, на защиту истины, на защиту вечного, подвергающегося сомнениям и отрицаниям со стороны перстного, смертного и ложного. И не случайно вот Светлана в своей прекрасной песне и притче, она избрала образ цирюльника. Действительно, цирюльников, желающих привести нашу плоть в модное такое внешне очень благообразное состояние, а заодно отрезать нас во время разговора от лозы истины и сделать нас не просто временно отрезанными от Господа, а еще и по своей воле, в результате собственных сомнений, перерастающих в отрицание закона Божьего и заповеди блаженства, сделать нас падшими и оторванными от любви и истины. Вот таких желающих цирюльников-то на каждом шагу в очередь, понимаете? И уподобляться им страшно. И Господь как нас милует, спасает. Не успеешь от такого цирюльника после беседы с ним выйти на улицу. Вот тебе, пожалуйста, пример очень по-детски ясный того, что не обращаясь к Господу, не стремясь к Нему, не взывая к Нему, мы, конечно же, можем потеряться, заблудиться и погибнуть вот в этой Троице на второй ступени, которая называется словом «смерть». И я напомню вам сейчас, дорогие мои, что во всех русских народных сказках, во многих сказках народов мира, на волшебных сказках, таких мифах, это жанр особый, где изображается троичность мироздания, его тройственность раскрывается. Во всех этих сказках Третьяк, третий сын, младший сын, ну, у кого-то это Жан Простак, там, помните, Иван Дурачок и так далее, там, старший умный был, средний так и сяк, а младший вовсе был дурак. Вот этот младший сын в середине сказки, в результате умных действий своих оппонентов, в кавычках, по-научному говоря, старших братьев, в результате их зависти, коварства, хитрости и лжи, при помощи лукавого такого цирюльника, оказывается не на земле, не между небом и землей, а под землей, оказывается в царстве мертвых, в царстве смерти. И вот когда он из-под земли, то его в глубокий колодец бросит, разрубив там на 40 кусков, то его бездонную пропасть толкнут, тоже разрезав на части. В порошок сотрут и закопают. Что только с ним, с бедным, не делают, с этим третьим. И вот когда он, будучи исцелен сначала мертвой водой, потом оживлен живой водой, понимает всю свою немощь вот в этом подземелье, в этом царстве смерти, тогда он обязательно взывает к небу и земле. Он в молитве своей, в возгласах призывает восстановление внутренней своей тройственности, подобно тройственности мира, три ипостасности, да, и тем спасается, и в конце сказки торжествует любовь. Помните, Елена Прекрасная или Василиса Премудрая, и избирают именно его, он получает свою половину царства, то есть бывший раб, бывший отрок, который очень по-детски, по-ребячески, наивно надеялся на то, что лукаво его пожалеет и не пожрет. Но вот он в результате своего раскаяния, в результате помощи Божьей, он становится из раба
Божьего, Сыном Божьим. Потому что кто такая Василиса Премудрая? Да это премудрость Божья. По-гречески ее бы Софией, наверное, назвали. Да? Василиса, царица мира, премудрость Божья. Да, то есть совершенно не случайно вот в сказках народов мира вот это торжество третьего после смерти уже, оно как раз и вдохновляет каждого из нас на то, чтобы не отпадать от Бога и не поддаваться вот этим губительным для нас сомнениям и отрицаниям. И то, что вы сейчас слышали в исполнении Светланы Копыловой, это не просто приятная песня-притча под гитару, это великолепные стихи. Лепый, значит, красивый, но лепить, кстати, того же корня. И вот это величие этой лепоты, это воссоединение человека с Богом в стихах, да? Восстановление троической природы, богоподобие человеческого вот в такой простенькой песне-притче. Это очень важный пример для всех нас, потому что слово греческое, опять греческое, ну, на греческом языке Евангелие ведь написано «Благая весть», да, и мы из Византии с вами получили поддержку, благословение для возвращения к вечной жизни от смертного состояния языческого, я имею в виду нашу культуру. Так вот, действительно, слово «стихос», «стих» того же корня, что слово «стежок», то есть, ну, сшитое, да, соединение разорванных лоскутков, кусков ткани, кусков текста, внутреннего текста человека. И к того же корню, конечно же, слово и стихия. И вот это соединение, оно возможно только тогда, когда человек воспринимает окружающий мир и все, что происходит в яви, воспринимает, кто стихи-то пишет. Как профессия называется, человека, который пишет всю жизнь стихи, вот душа у него поет, он на бумаге, Пушкин таким у нас был, поэт. И вот это греческое слово «поэйо» – «творю» – это и есть подобие человека-творцу. И поэтому именно сегодня, в этот праздник, давайте постараемся, каждый из нас, в своем мировосприятии, мироощущении и в прославлении Бога, прославлении друг друга, в своих объяснениях в любви, в своем воссоединении стихий, да, стать поэтами Бога. То есть не прославлять ложь, а прославлять истину. Вот этот праздник троического поклонения. Праздник, когда мы начинаем говорить языками, и говорящие на разных языках люди вдруг с удивлением ощущают, что они с Божьей помощью, в результате благословения и вдохновения на 50-й день после Пасхи заговорили на одном общем языке, и тогда они произносят совершенно естественно, по-детски, не задумываясь, без всяких философств, они произносят одну очень простую молитву – «Слава Богу!» Мы, наконец, друг друга понимаем, воспринимаем. И вот это пение души, это поэтическое состояние, оно и приближает нас к Богу, делая нас людьми вдохновенными, одухотворенными и готовыми пожертвовать временным, смертным, перстным, поддающимся тлению и имеющим участь травы ради вечного, нетленного и являющегося основой всякой радости, всякой жизни, всякого цветения и приношения плодов. Я не случайно повторяю все время это слово «явление», «явиться», «явный». Дело в том, что вот это опять сегодня у нас праздник такой необыкновенный, для Руси особенно необыкновенный праздник, когда язычники вразумляются и крестятся, когда
примиряется древнеславянская языческая культура и подчиняется культуре христианской, воспринимается благословение. Вот это примирение культур, воссоединение всего славянства и всего русского мира в этот праздник, оно очень важно. И вот древнеславянские языческие представления, кстати, очень мудрое представление о праве, яве и наве, о тройственности мироустройства, они не потеряли своего значения промыслительного и сейчас. И наверняка вот это мировоззрение славянское и русское, оно послужило основой, хорошей основой для восприятия христианской проповеди и культуры в России. И я напомню вам в конце нашей передачи, что все, что явно, было когда-то тайным, то есть неявленным. И в слове «явь» есть совершенный вид глагола «имати», от которого происходит существительное «имя». Имя – это то, что мы имеем. И когда мы делаем что-то во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы имение любви, имение богатства, имение вечной жизни приумножаем. И тогда явь становится более богоподобной во имя Божие, во имя Отца. Она восстанавливает свою вечную тройственность, приближается к тому, что древние славяне называли правь. Тогда мир явный, явленный нам становится более православным. Поэтому я призываю вас, родные мои, возлюбленные Христе, братья и сестры, трудиться в эти дни, молиться и, конечно же, радоваться во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: С праздником Святой Живоначальной Троицы, с праздником Пятидесятницы, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме «Во имя иконы Божьей Матери неупиваемая чаша на заводе АТИ» настоятелем храма иереем Евгением Николиным за литургией. Далее, житие святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий» страницы дневника православного священника. Передача из цикла «День в истории России». Проповедь святителя Луки Воина Сенецкого, сказанную в Троицу. Затем беседа митрополита Антония Сурожского на тему «Связь Бога со своим творением». Передача детям продолжит нашу программу, а завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, на тему «Праздник Троицы».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма «Во имя иконы Божией Матери неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником 20-м в честь Святой Живоначальной Единосущной Троицы. Мы сегодня слышали за Великой Вечерней молитвы коленопреклоненные, которые засвидетельствовали неизреченную любовь Бога и человека, Господа нашего Иисуса Христа, который нас и нашего ради спасения шел и воплотился от Пресвятой Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, нас и нашего ради спасения. В сей великий и преблагословенный день мы исповедуем Отца Бога, Сына Бога и Духа Всесвятаго. И мы сегодня слышали, как апостол любви, святой Иоанн Богослов, говорит о Христе, как он его исповедует, как он бесстрашно защищает правую веру, и это остается и всем нам. Господу угодно, чтобы каждый из нас был сильный. Сильный человек может быть только во Христе Иисусе. Потому что Сын Божий, Сын Человеческий победил этот мир грешный и прелюбодейный и оставил нам свое спасительное учение. И тот человек, который следует по этой духовной навигации, никогда не будет оставлен, и прежде всего Господу. И обязательно на нашем пути Господь пошлет и апостолов, тех посланников, которые возвестят нам благую весть о Христе воскресшем и о Христе распятом, которого мы призваны бесстрашно исповедовать. А наипаче в день Святой Троицы мы должны укрепиться, потому что Христос сказал, что в сей день благословенный Церковь наша празднует день своего рождения. И как сообщают нам сегодня слова Священного Писания, Господь в виде огненных языков ниспослал Духа Своего Святаго и укрепил апостолов за их веру и за их любовь. И после этого они совершились тем, что пошли и проповедовали Христа во все концы земли. Также и нам сегодня Господь говорит, чтобы мы не забывали быть проповедниками, но не только словесно, а наипаче делами своими подчеркивать ту любовь и милосердие, которое Богом угодно, что упочивало на скрижалях нашего сердца. И дай Бог, чтобы сей праздник преблагословенный, потому что мы сегодня поем «Благословенности Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человека любче, слава Тебе, аминь». Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником и днем Святой Троицы. Этот день еще называется днем Пятидесятным. По совершении Пасхи мы сегодня празднуем 50-й день. День Духа Святаго, который будет праздноваться завтра. Но само торжество, оно празднуется, конечно, сегодня. Просто мы хотим подчеркнуть третью ипостась Святой Троицы, Бога Духа Святаго, чтобы, наверное, насколько это возможно в нашей жизни, Дух Святой руководил нами. Очень часто мы сами руководим собой и всеми теми, кто находится у нас в подчинении. И совершаем очень много ошибок. А тот, кто водимый Духом Святым, он эти ошибки совершает минимально. Поэтому дай Бог, чтобы в нашей жизни Дух Святой всегда руководил в нашей жизни, чтобы мы правильно принимали те или иные решения, от которых зависит и наша судьба, и судьба нашего окружения. Причастников мы поздравляем с принятием святых спасительных, страшных христовых тайн. На предстоящей седмице, в субботу, всеночное бдение, в самый же день воскресный, божественная литургия в свое время. Храни и укрепи всех Господь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 19 мая по православному календарю или 1 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров Акакия, Минандра и Полиена, преподобного Корнилия Чудотворца Комельского, благоверного великого князя Дмитрия Донского, священномученика Виктора, священномученика Антония, епископа Белгородского и иже с ним, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, преподобного Корнилия, игумена Полиостровского Аланецкого, благоверного князя Иоанна Угличского в виночестве Игнатия Вологодского, преподобного Сергия Шухтомского, мученика Калуфа Египтянина, преподобного Иоанна, епископа Готвского.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святой благоверный князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. О детстве будущего великого князя, сына Иоанна Красного и великой княгини Александры, известно совсем немного. Воспитан же был он в благочестии и славе с наставлениями душеполезными, говорится в слове о житии Дмитрия Ивановича, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия, Иоанну Иоановичу. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей. Но после смерти Иоанна Иоановича митрополит становится фактическим главой русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменяет отца. До самой смерти в 1378 году святитель – один из ближайших людей в великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитательное влияние развило собственные высокие качества Дмитрия. С самого начала жизни великий князь приобщен был к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, которую создавал вокруг себя преподобный Сергий Радонежский. В 1359 году Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с двумя совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью, но она была и крайне полезной будущему главе государства. Видимо, об этом думал святитель Алексий, благословивший Дмитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю. А также, проплыв по трем русским рекам, князю надо было обозреть русскую землю, которой ему надлежало править. После кончины в 1359 году его отца Иоанна Иоановича, великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского князя Дмитрия Константиновича, мужа зрелого. Но в 1362 году пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на великое княжество. Но увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь древний обряд во княжение. Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Москва возвышалась, она укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Тем не менее, постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Иоановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами.
кроме постоянного противостояния Руси держав внешних, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и особенно Тверское. 1368 год был ознаменован концом 40-летнего относительного спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексий, князь Владимир Андреевич, двоюрный брат Дмитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду. Но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах и в своем праве, сосредоточенная мощь. И, постояв в виду Москвы 3 дня, Ольгерд снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев московская земля была опустошена. Но Дмитрий Иоанович вовсе не собирался отказываться от своей широкой объединительной политики. В Новгород и Псков, вечевые республики, был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы понесли наказание князья Смоленский и Брянский. Митрополит Алексий отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай, который с опаской наблюдал за действиями московского князя Дмитрия, давно не платившего ему дани, охотно дал ярлык Михаилу. В Москву же был направлен посол Сарыхожа с оскорбительным приглашением Дмитрию Иоанновичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь поступил как свободный человек, истинный хозяин положения. К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист. Главным в этом поступке было неповиновение Орде, и в деле весьма важным. Дмитрий Иоанович действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в Переславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сарыхожа в Орде походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил и дальнейший его успех. Вскоре в этом же году Дмитрий Иоанович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексия. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны. Видимо, он придавал большое значение этой поездке. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. 3 фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексий, преподобный Сергий и Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся вплоть до его смерти, соответственно, самой личности святителя имело жизненно-практический характер. Было для Дмитрия Иоанновича школой не только духовной жизни, но и управления страной. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от Мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. Великий князь Дмитрий Иоанович, выдающийся политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами именно в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решения задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начинал общегосударственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак.
семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством митрополита Алексия, позже Федора Симоновского, оказывал на нее влияние преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа великой княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов, как в Москве, так и в Переславле-Залесском, городе-резиденции великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы, она заложила церковь Рождества Богородицы. После кончины Дмитрия Иоанновича великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросиний в основанном ею монастыре Вознесения Господня в Москве. Остаток ее жизни был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была причислена к лику святых. Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь. На будущую славу взирают, возводя очи к небу. Также и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались. Царским саном облеченный жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Землей русскую управляя, он в душе об отшельничестве помышлял. Царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душой пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось, в преддверии решающей битвы с Ордой, собрать в него молитвенников со всей русской земли, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский монастырь, великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубенки. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил и Николо-Угрешский монастырь под Москвой и церковь в Москве всех святых на Кулишках. В 1379 году, опять-таки с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иоаннович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич. В июле татары вторглись в Рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбление Рязанского княжества, но, судя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоаннович, полки которого разбили татар. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора. 30 лет его окружало влияние великих святых его времени.
Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Противостояние татарам мыслилось ему не одинокой оппозицией московского княжества, но отпором со стороны союза всех русских уделов, стремившихся не только освободить свою родную землю, но и защитить веру. На все свои деяния великий князь стремился получить благословение церкви. В ответственный момент своей жизни князь хотел иметь реальную духовную поддержку. Именно за ней он обратился к великому молитвеннику, преподобному Сергию. На второй день Успения, когда в окрестностях Москвы уже собрались войска, приходящие на ее зов с разных концов русской земли, великий князь со свитой отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь. После литургии состоялась беседа преподобного с Дмитрием Иоанновичем. Святой немедленно благословил его идти на битву, уповая на Бога, и обещал с несомненностью высшую помощь. Он предсказывал ему победу, говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Самого же великого князя смертная участь в ней должна была миновать. Дмитрий Иоаннович попросил преподобного Сергия отпустить с ним на битву двух монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Вряд ли они при его 150-тысячном войске нужны были ему как дополнительные ратники, хотя их бывших бредов

жалел слабых и обиженных. Незадолго до кончины Владимир Мономах написал свое знаменитое поучение, обращенное к своим детям, в котором просил их жить мирно в страхе Божием. «Дети мои, храните заповеди Божии, ходите по стопам отцов ваших, страх Божий – основание добродетели, хвалите Бога и любите человека. Ни пост, ни уединение, ни монашество спасает вас, спасут вас дела добрые. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце. Бойтесь лжи, пьянства и любострастия, равно пагубного для тела и души. Не засыпайте никогда без земного поклона, да не застанет вас солнце в постели. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Смерти, дети мои, не бойтесь, ни от войны, ни от зверя, но творите свое дело, как даст вам Бог. Божья охрана лучше человеческой». Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета литературной и художественной деятельности на Руси. В Киеве воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью. При Святополке был построен в Киеве Михайловский Золотоверхий монастырь, а близ Киева – Выдубицкий монастырь. Кроме этого, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на месте гибели князя Бориса. К этому времени относят и появление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр, скончавшийся в 1115 году, собрал в единый свод уже имевшиеся отрывки и, вполне вероятно, сам добавил те, свидетелем которых он был. В числе вошедших в этот свод были писания летописца Печерского монастыря Нестора, после чего этот свод стал называться Несторовой летописью. Блестящие результаты деятельности Владимира привлекли к нему симпатии населения и окружили его имя в народной памяти особым ореолом. Летописец называет его чудным князем, милостивым паче меры, жалостливым. Долгие века Русь хранила память о Владимире Мономахе как об идеале своего князя-правителя, бесконечно доброго, мудрого и могучего. Годы великого княжения Владимира Мономаха с 1113 по 1125 на золотом киевском столе стали временем наибольшего расцвета Руси. Владимир Мономах был погребен в Киевской Софии рядом с гробом отца. По словам летописи, слава его прошла по всем странам. Особенно же был он страшен поганым. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец, труженик за русскую землю. Духовенство плакало по нем, как по святом и добром князе. Весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери. По преданию, византийский император Алексей Комнин послал к Мономаху своего представителя, митрополита Эфесского Неофита, который привез в подарок великому князю царский венец, знаменитую шапку Мономаха, и царские бармы, оплечья, которыми венчал его на царство. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Копия шапки Мономаха, сделанная предположительно в XIV веке, хранится ныне в оружейной палате Московского Кремля. В этот день, 19 мая 1891 года, наследник цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, заложил во Владивостоке Великий Сибирский железнодорожный путь, знаменитый Транссиб.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение из духовного наследия архиепископа Крымского Луки, воина Ясенецкого, слово святителя, произнесенное в день Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы.
1: Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан. Дух Святой сошел на апостолов. И не только на

0: апостолов. Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя». «Я светил землю, Дух Святой, и будет Он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения». Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так, видимо, Дух Святой ни на кого не сходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков? Для всех видимо и ощутимо. Потому что апостолы были святы. Потому что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, осветил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести. Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой и на всех нас, недостойных нынешних христиан. Ибо в таинстве миропомазания и святого крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать. Все ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердце чистых, только им подает Он свою божественную благодать, свои святые дары, ибо Он есть сокровище благих, всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви? А как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов, врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей, в каждый час помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну. И когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремление к земному благополучию, когда рисует картины славной, обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наши этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы должны тотчас же всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас. Мы не должны поддаваться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим. Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движение сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное горе. Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружиться против них святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить. «Гневаясь, не согрешайте». Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусова, когда он бичом изгонял торгующих из храма. Когда он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от меня, сатана!» Как это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем сердцем любившему его, мог сказать такие слова? «В гневе», — сказал он это, — «так и должно было быть». Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал его не идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными, да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог, и Господь поможет, и Дух Святой придет в сердце наше и осветит его, и даст силы тому, чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам в этом трудном пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.
1: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия архиепископа Крымского Луки Воина Ясенецкого. Слово святителя, произнесенное в день Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы, 24 июня 1945 года, читал Владимир Уваров.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы митрополита Антония Сурожского.
1: Я боюсь, что сегодняшняя моя беседа затянется немножко дольше обычного. Но мне хотелось бы успеть сказать сегодня все то, что надо сказать за один раз. Начну вот чего. Много-много лет тому назад, когда я был еще подростком, мой отец мне сказал: «Возьми за правило думать больше, чем ты читаешь, потому что твоя память всегда будет действовать быстрее, чем твой ум и сердце». Я подложил это правилом во всей своей духовной и умственной жизни. И то, что я хочу вам сказать в течение наступающей беседы, как и в течение прошлой беседы, это плод не собирания мыслей или сведений из источников. Это мысли, которые постепенно у меня родились, росли, углублялись, зрели в течение больше 70 лет теперь, в связи с чтением, с одной стороны, Ветхого и Нового Завета, а с другой стороны, отцов церкви. То, как я буду представлять вещи, может быть, вам покажется немного необычным. Но я думаю, что я могу с уверенностью сказать, что то, что я скажу, не противоречит тому, чему меня научили и Священное Писание, и отцы церкви, и большие люди духовного опыта и богословского опыта. Но я вас прошу то, что я скажу, выслушать, но выслушать с открытостью. С одной стороны, с готовностью воспринять то новое, что вы, может быть, услышите, а с другой стороны, воспринять это с готовностью самим это продумать критически, не обязательно критикуя то, что я скажу, а не принимая то, что я скажу, без размышления. И вот мне хочется продолжить сегодня беседу, которую мы начали в прошлый раз, размышление над тем, каким образом Бог связан со своим творением. Большей частью, когда мы говорим об этом, мы думаем о том, как Бог связан с человеком, с исторической судьбой мира. Но мы мало думаем о том, каким образом в течение тысячелетий истории этого мира и вещественного, и духовного, Бог с ним связан. И вот мне хочется некоторые моменты выделить, с тем, чтобы над ними подумать. Я говорил уже о том, как в начале книги «Бытия» нам сказано, что Бог сотворил небо и землю, и что земля была безвидна, и Дух Божий носился над водами. Безвидно – это значит, что она была сплошной возможностью, еще не осуществленной. Это тот же самый смысл, который в еврейском языке вложен в слово, которое переводится на некоторых современных языках как «хаос». Хаос не как разруха, а к совокупность еще всех неосуществленных возможностей. И с самого этого первого мгновения тварь связана с Богом. С одной стороны, она появляется на свет через державное творческое Слово Божие. Слово, которое звучит и приводит из небытия все, что стало быть, не в оформленном виде, а как возможность. Это слово является творческое слово Сыном Божиим. И мир рождается от этого зова. Это не приказ. В том смысле, что отношения между Богом и тварью не могут быть рассмотрены как отношения властелина над подвластными. Это зов любви. Из цитаты, которую я вам вычитывал в прошлый раз, явно, что Бог хочет, потому что Он есть любовь. Любовь неизреченная, неизглаголанная, бесконечная. Он хочет разделить со своей тварью все то, что у него есть, и больше того, приобщить всю тварь к тому, чем он является, кем он есть. Так, чтобы, как говорит апостол Павел в конечном итоге, Бог стал бы всем во всем. Или, употребляя слова отца Сергия Булгакова, что было осуществлено не пантеизм, в том смысле, что не все должно стать Богом, но панэнтеизм, то есть творение, в котором Бог присутствует и действует, и пронизывает все. Но с другой стороны, в этом отрывке Священного Писания начало Ветхого Завета явно, что эта тварь, которая вызвана